нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Вроде бы все нормально, но спокойствия нету. Мысли все в разноброд, и на сердце тоска. Виноват, может, август, а может, все лето. Ведь она этим летом просто ушла. Говорят, у природы плохой нет погоды. Говорят,

0: А за окнами дождь потихоньку смолкает. Я почти дописал этот крайний куплет. Говорят, песня строить и жить помогает. Только это не песня, а так полный бред.
1: Участники сборника «Грани».
2: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

звание, как архитектор. И дочь у него и жена — водитель трамвая. Другим профессиям в этом, да?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Портисхед. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Портисхед. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы 3 альбома, но зато какие...

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефа.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление. Просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Nomady Band», город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем...

Пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой. Но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственный нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными. Вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

богатей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может, однажды накопишь денег и вложишь удачно, станешь богат, вспомнишь меня добрым словом. Только одно запомни, заклинаю тебя как брата, не учи детей гуманитарных.

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучше женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никаких

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Вторник сегодня у нас какой там, четный, нечетный, фингалы на месте. Но они уже сухонькие, уже все, уже болячки, уже скоро отвалятся. Приветствую всех, кто к нам подключился. Так, сегодня у нас молочный спонсор — студия Grim Sound. Давайте мы повесим вот так вот их баннер на видюху. А итак, друзья, сегодня у нас вторник, значит, у нас очередная неформатная бомбардировка. Для новеньких рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Сейчас мы его запустим. Вот он заработал. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена эфирная, а прямо над ней стрим. Идет стрим из студии, и, соответственно, пишите в комментарии к этому стриму. У меня вот здесь вот окошко чата показывает все комментарии. Ну и, конечно же, жду всех в нашем Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в заведенной эфирной теме во ВКонтакте. Во-вторых, в нашей группе большая кнопка «Жирный эфирный чат». Тыкаем на нее мышкой и, собственно, производим все действия. Так, привет, Андрюха, привет, Дениска, привет, Стрела Морфея, Сашка, Светка, вам прям вечереюще. Кто там у нас еще? Антоха, здравствуй, Витос, приветище. Сейчас пока со всеми поздороваюсь, как раз у нас эфир закончится, да? А что-то сегодня, говорит, в чате пусто, Витос. Ну, это же бомбардировка, вы бы увидели, какое там у нас голосование было веселое, как обычно. Так, Серега Белый из Петрозаводска, приветище. Витос Комаров, здравствуй, дорогой. Назар Балутин, привет, помню про тебя. Помню, писал ты мне. Вот, что, давайте начнем. Ну, Игорян, здорово. Здорово, Малый Ярославец, как поживаете? Как, у вас, кстати, был в этом году, будет фестиваль или нет, мне интересно. Пашка Кулага, приветище. Давайте мы сейчас... Я, короче, посмотрел на вот на запись прошлой бомбардировки и, как всегда, расстроился. Ну, блин, ну это просто пиздец на самом деле, потому что 10, 12, 14, 16 голосов на 10 артистов, из них 10 за живую рыбу. То есть артисты просто даже сами за себя не пришли, не проголосовали. Поэтому ништяки выбирать не буду. Не буду ништяки выбирать. У нас есть один победитель. Мишаня, еще раз тебе приветище. Еще раз у нас победила живая рыба. В Питер улетают наши поздравления. А так вот Игорян пишет, не будет мотофестиваля. Третий год уже. Ну и как бы все, он уже себя изжил. Когда они начали думать о деньгах, все, фестиваль закончился. Так, что там у нас еще? Вадим, здравствуй, здравствуй, дорогой. Расскажите, как меня слышно, как меня видно, дабы понять. Кто смотрит видос, если в Фейсбуке, в Одноклассниках, на Ютубе, в Твиче, большая просьба, или пишите в Дискорд, потому что я не знаю на самом деле, как вот у меня этот чат ловит или не ловит. В прошлый раз мне, оказывается, в Фейсбук писали, но я не видел этих комментариев. Тут какой-то чат, он такой странненький. Саня Ануфриева, привет. Привет тебе. Вот, ну ладно, давайте уже как бы начнем. Давайте уже начнем, понимаешь, программу. Включим мы победителя прошлой бомбардировки. Это группа «Живая рыба» со своим треком «Лето». Я, собственно, схожу, выкину быкан. Вот, ну а вы пока можете налить там что-нибудь себе, если вдруг приготовили. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, отзвучал у нас победитель прошлой программы. Пока мы слушали Мишаню, вот у нас присоединился Артемка Тихомиров. Привет, говорит, Ачупа. Здорово, дружище. Давно тебя, слушай, не было. Прям вот, мне кажется, года 3 или 4. Так, Горикелла, здорово, здорово. Привет, говорит, неформал. Ну, я сегодня все еще неформален. Видите, у меня еще под глазками пока присутствует неформальский признак, но как бы уже проходит, уже все, там уже корочки, уже они отцарапываются. Так, что там, Дискорд пишет, мне чат в Фейсбуке, вообще ничего не пойму. Андрюх, там было, он идет ко мне на личную страничку, потому что, чтобы транслировать в группу, там почему-то надо деньги платить, вот. Поэтому он идет, но я со своей странички сделал в Facebook в основную группу репост. Я не знаю, вот оно там работает, не работает. Зайдите, поглядите. Так, просят погромче микрофончик. А где меня плохо слышно, на радио или на видосе? Вот у меня вопрос какой, чтобы сделать погромче микрофончик. Где? Где плохо слышно, на радио или на видео? Так, Игорян пишет, сейчас скоро на студию, жди новый материал, тебе понравится, что-то точно. Игорян, мы всегда ждем, мы всегда рады новой музыке, потому что как бы в этом смысл нашего существования. Так, ладно, пока мне народ царапает и пишет, давайте я уже буду начинать уже основную часть программы. И первый участник сегодня у нас. Так, сейчас я открою. Мне же Дашка прислала сопроводиловки на всех. Так, во-первых, давайте я сейчас сразу отработаю бабосы. Отработаю. Тут нас подогрели немного. Смотрите, сейчас это внимание Брянску. Кто там рядом с Брянском? Брянский район, Брянская область. Кому недалеко? Карачев там, да, у нас рядышком. Студии звукозаписи Grimsound требуется сессионная вокалистка 20-35 лет для записи треков разных стилей и жанров. Оплата сразу после записи. Вот, ищут они долгосрочное сотрудничество. И также ищут они гитаристку, именно девочку для сессионной записи гитары в новый музыкальный проект. Вот, собственно, все. Если кому-то это заинтересовало, вот здесь так, сейчас у меня зеркалит камера. Вот, вот тут вот написано молочный спонсор, студия Grimsound, и есть ссылочка на их сайт. Туда заходите, там все контакты есть. Так, в фейсе репостов не видать, мне пишет Дениска. Ну, хрен с ним, ладно, смотрите, где получится, где YouTube, ВКонтакт. Они как бы доступны. Facebook, я его не люблю, он какой-то чуть теплый и... Ну, не люблю я, в общем. Так, итак, что у нас тут? Давайте, первая у нас группа... А почему у меня другая сопроводиловка? Ну-ка, стопэ. Стопэ, ребятушки. Сейчас найдем. У меня почему-то открыта сопроводиловка с прошлой программы. Бомбардировка. Так, 49. Сопроводиловка. Вот же! Flint Sixt. Русскоязычная инди-рок группа Flint Sixt основана в 2018 году в городе Питере. В творчестве коллектива уделяется большое внимание глубине и силе. Главное, глубина и сила. Глубине и силы мелодии. Вот. Ее способность запасть в душу и не отпускать. Также принципиальным решением является написание текстов на родном языке для наибольшего эмоционального воздействия на слушателей и ясности посыла произведений. Вот, ребят, я это полностью поддерживаю. Только почему же тогда Flint Sixt? Ну, тогда пусть будет шестой Flint по-русски. Ну, нахрена вам этот Flint Sixt? Вот, ладно. Ставим спуши. Пропущена буква спонсор. А чё, ну пусть будет спонсор. Ну, спонсор же прикольнее, ё-моё. А итак, группа Flint Sixt, город Питер. Что там у нас? Песня называется «Мир внутри». Поехали, ставим, слушаем. Кому интересно, вот как раз сейчас я найду этого человека-парохода. Где же он? Сейчас он где-то вверху мне писал прям. Сейчас, вот, Назар Балутин, это вот, который у нас в эфирном чате во ВКонтакте пишет, как раз вот группа Flint Sixt. Поехали, ставим, слушаем. Я треки еще не слышал. Музыканты, не стесняйтесь, когда слышите свой трек в эфире, кидайте ссылочку на свои группы, на свои ближайшие мероприятия, концерты. Это не возбраняется, это приветствуется. Просьба,
дублируйте и во ВКонтакте, и в Дискорд, потому что если вы кому-то понравитесь, люди зайдут, перейдут, тыкнут, послушают, добавятся. Все, поехали. Итак, Flint Six, мир внутри, ставим, слушаем, вы комментируете, а ссылочки я не дам, нет у меня ссылочек, поехали.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, привет всем. Я тут всем, мне пишут, что Зухер стал похож на отрывной календарь. Что написано на бумажках? Финик. Финик, финик. Я два финика закрыл. Вот, так, ну поглублюсь чуть-чуть, но мне скучно тут сидеть, так, с дури-то. Так, Вадимка пишет, хорошая песня. Сашка со Светкой пишут, позитивно для начала. В Солике бы прибавили жирка, но, наверное, так не задумалось. В целом, приятно. Антоха пишет, неплохо для начала. Витос пишет, неплохо. У вас что сегодня, одна фраза на троих? Неплохо для начала. Все теперь узнали эту фамилию, пишет Дениска. Это ты вот про... Я не запомнил, извиняюсь. Про Назара Балутина. Ну а чё бы нет-то? Так, что тут у нас пишут? Песня класс. Теперь ты стал похож на отрывной календарь. Группа Фрэнсик скинули они в эфирный чат во ВКонтакте ссылочку. Ребята, у вас плюс один, я добавился. Что там еще у нас? Все, как-то тухленько. А где? Где живое обсуждение? Все, я отрываю финики. Будете... Я вот... Я расстроен. Где люди все? Где все люди? Ладно, давайте ехать дальше. Мне понравилось, Френсикс. Все неплохо. Так, на 5 раскачиваемся, пишет Саня Ануфриева. Слушай, ну... Давайте уже как-то раскатывать, а то мне и так грустно. Я сегодня на сухую мы, потому что у меня вчера дочь же приехала. Завтра она будет Коляновну заменять в программе «Миксер». Собственно, мы с ней вчера нахерачились. И сегодня... Нет, сегодня нет, завтра еще нахерачимся. Ну, видимо, прямо здесь, как обычно. Как бы никто ничего нового вам не скажет. Вот, поэтому сегодня я так вот с большой кружечкой чаю. Давайте ехать дальше. Так, замутил новую панк-оперу Коматоско. Коматоско. Слушай, панк-опер. Рок-оперу слышал. Венскую оперу слышал. Но панк-опера. Панк-опера, это, наверное, интересно. Ну, ты мне скинь маленький кусочек. Я хочу услышать, как панк поет оперу. Потому что это что-то из разряда прям вот сладкой соли. Так, что там у нас еще? Все. Никто ничего больше не пишет. Давайте ехать дальше. Дальше у нас... У меня с албанским плохо. Я прочитаю, как могу. Феникс ДНА. Вот мне кажется, так это называется группа. В сопроводиловке написано следующее. Музыкальный инди-проект «Феникс ДНА» в настоящем виде образован в Питере в 2017 году. В основу творчества легли запоминающиеся мелодии и легко воспринимающиеся, но глубокие тексты со скрытыми смыслами, двойным дном и подтекстами. Вдохновляясь такими разноплановыми группами, как Queen, Raymond, Brainstorm, Hearts, Bastille... Что это за слова? И такими исполнителями, как Дэвид Боу и Земфира. Какой разброс интересный, да? Сочетая хорошо забытые старые тренды актуального звучания, музыканты экспериментировали и доводили каждый фрагмент до законченного состояния, добиваясь цельности и эффекта погружения в треки. Так много текста, и я вообще ничего не понял. Ну, вроде как, короче, ребята говорят, что они классные. Вот, что они слушали хорошую музыку и знают много иностранных названий. Вот как Brainstorm туда попал, вот среди вот этого всего туда как-то попал Brainstorm. Ну ладно, эстонцы тоже люди. Вот, и, собственно, ставим, слушаем. Феникс ДНА, Питер и Вольфрам называется трек. Поехали. Что-то я запутался тут в мониторах, в окошках. Ставим, слушаем. А вы комментируете.

А вот теперь меня слышит и радиоэфир. Друзья, сегодня у нас, кроме радиоэфира, еще присутствует видеострим, поэтому кому интересно посмотреть на мое побитое лицо, можете зайти в нашу группу во ВКонтакте, в Ютубе, где мы там, в Фейсбуке, ну, везде, где есть наши группы, как бы везде это все транслируется. Андрюха вот спрашивает, говорит, что такое произошло, что такое весь помятый? Да нет, Андрейка, это я... Ты что, меня так побить очень сложно. На самом деле просто сгорел. Я работал на солнышке, было очень жарко. Я постоянно умывал лицо водой, и видно вот от воды и солнца, и у меня вот эти места, они сгорели. У меня прям там кожа слезла, все хер, до мяса прогорело. Вот, и мы получилось, что у нас был 100-й миксер нормальный, да, я был в красной бабочке. А после него я как раз вот сгорел, и уже я вышел на 101-й миксер побитый. И все сказали, что Колянова на меня бьет. Нет, просто сгорел. Так, Саня спрашивает. У меня у одного большие перепады от микрофона к песням через интернет по звуку. Саня, где у тебя перепады? Расскажи мне, в радио или в стриме, в видео? Я же не могу понять. Они... Каждая трансляция по-разному, и, соответственно, микрофоны разные. Напиши, чтобы мне понять. Так, Витос пишет, как-то неуверенно поет вокалист. Антоха спрашивает, сопроводиловка не врет, однако мне зашло, пишет. Стрела Морфея пишет, очень интересный текст, но не покидает ощущение, что вокалистка поет не своим привычным голосом. Чуть бы микрофона добавить в радио, ибо при музыке приходится звук убавлять. При микрофоне прибавлять. Слушай, а мне кажется, может там у нас задрался звук. Сейчас, подожди, давайте-ка мы радио отключим. Вот так вот, минус 5 дБ сделали, посмотрим. Я просто боюсь сейчас настройки ковырять, у нас опять вылетит все к чертям собачьим, ну его в жопу. Так... Что там у нас еще? И на Ютубе есть. Саня Ануфриева пишет: мне в этой композиции не хватает ритм секции. Андрюха Рябов, приветище тебе, здравствуй. Так, Андрюха Боженков пишет: прикольная песняга. Дайте еще раз название группы и трека. Так, сейчас я тебе расскажу. Это Phoenix DNA. Трек называется Вольфрам. Группа у нас из Питера. Кстати, почему-то они здесь сами не присутствуют, даже не знаю. Так, Вадимка пишет, нет даже смысла дернуть 100 грамм. Дернуть стоп-кран — это по тексту. А че его дергать-то? Ну, едет и едет, не надо дергать стоп-кран. Знаешь, я сколько раз убеждался в жизни, если поезд едет, не надо его останавливать, он придет туда, куда надо и когда надо. И все будет хорошо. Так, сегодня у нас пепельница не жигулевская. Она у нас сегодня совсем-таки... Так, стоять, Зорька, у меня тут включился следующий трек. Вернем бэкграунд. Итак, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа Unreal. Прям... Так, сейчас я поудаляю все к чертям, чтобы мне не путаться уже те, кто отыграли. Вот, Unreal, «Ночь семи кровавых лун», твою мать, кто это придумал? Так... Группа Unreal образовалась в городе Таллин. Вот, вспомнили Эстонию, видите, в конце 2004 года, дебютировав на таллинской клуб. Слушайте, а по-моему, они уже у нас были, да? На клубной сцене в январе 2005 года, первым серьезным контактом, все это нам не интересно. Вот, на их... Сейчас группа представляет новый сингл «Ночь семи кровавых лун». То есть это сингл, это прям свежак-свежак. Я так понял, бомба Питер выпустила. Таллин, Эстония, Unreal, «Ночь семи кровавых лун». Ставим, слушаем. Дернем 100 грамм за мой ДР и хорошую музыку. Санька, у тебя днюха сегодня. Ну, поздравляю тебя, конечно же. Я, ты знаешь, всем всегда желаю здоровья. И чтобы никогда не наступила творческая импотенция. Все остальное херня. Или построим, или наворуем. Здоровья тебе, не болей. Пусть все будет хорошо тебе и твоим близким. Все, поехали. Итак, ставим Unreal, «Ночь семи кровавых лун». Таллин, собственно. Блин, я в кнопках опять потерялся. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, привет всем, кто нас слушает, всем, кто у нас только что подключился. 5 минут, народ ликует, да, 5 минут. Друзья, давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Там прям у нас самой верхней темой идет стрим из студии. Собственно, пишите в комментарии туда. Ну и, конечно же, наш Дискорд. Давно я уже туда всех зову, потому что в Дискорде удобнее, когда вот видео нету, в Дискорде удобнее общаться. Там все сразу появляется, не надо страничку обновлять. Так, Слава Маяковский у нас нарисовался. Привет, говорит, еще медленнее, пожалуйста, пожалуйста, еще медленнее. Вот, это народ интересуется, интересно, как это будет звучать на эстонском. На эстонском со звуком норм стало. Так, что там еще у нас? Песня вроде норм. Андрюха пишет, перешел я, короче, в YouTube. По возможности буду там присутствовать в чате. Давайте, да, у кого есть возможность, пишите в YouTube. Я, насколько помню, это как-то там приветствуется, если хорошо комментируют. Так, Кирилл, здорово, пишет, горячий эфир сегодня. Да думаешь, я не знаю, на самом деле, подборка от Бомбы Питер — это всегда лотерея. Вот прошлая бомбардировка была прям вот, ой-ой-ой. Прям ой-ой-ой. Так, ладно, просто Евгений нарисовался, здорово, дружище. Пишет, Роцк, горячий эстонский Роцк. Что там еще у нас? Все, сюда больше. Вот, неплохо же, пишет Вадим. Быстренько и др. Лучше бы на эстонском исполнили бы. Ну, может быть, а что бы и нет-то. Ну, я думаю... Меня вообще прибалтийские языки прикалывают. У меня друг есть, Арунас Томаускас. Он по ночам очень много говорил, но он на литовском говорил. Он литовец, да, правильно, литовец называется. Вот, и вот он когда начинал тараторить, я прям радовался. Я лежал, улыбался, он тараторит, что-то там воюет с кем-то, но прикольно. И я вот думаю, что вот эти песни, они как бы не хуже звучат. Кстати, у меня на прибалтийском ни на одном языке нету еще в коллекции ни одного трека, чтобы был прямо рок на литовском, на латышском или на эстонском. Даже есть на чукотском, на грузинском есть, а вот прибалтов пока никого. Так, найти воробья и по нему бом-бом. Это как? Это зачем? Это для чего? Для чего нам мучить воробья? Давайте ехать дальше. Далее у нас Артём Голанов. Так, сейчас найду. На каком у меня мониторе? Вот же она, сопроводиловка. «Путина портрет» называется песня. Ох, ё-моё. И сейчас прям у всех резко покрылись смартфоны пеной слюнной пеной. Итак, привет, это я читаю сопроводиловку. Привет, я Артём Голанов, парень из Иркутска. Во, аж откуда. С 12 лет играю на гитаре и пою. С детства я глубоко мыслил и был очень саркастическим ребенком. Сейчас вообще получаю второе высшее по психологии. Так меня увлекает копание всего, что можно. Мое творчество, моя вселенная. Это жанры от рока до поп-музыки, от лирики до стёба. Я рад, что вы слушаете мои песни и улыбаетесь. Значит, я что-то делаю правильно. Ну, давай, Артём, послушаем, правильно ли ты что-то делаешь. Так, сейчас я твою сопроводиловку сразу удалю, чтобы она мне не мешалась. Итак, ставим, слушаем. Артём Голанов, «Путина портрет». Да ты прости меня, Господи, поехали. Но вы комментируйте.

0: переживут как-нибудь, не заплачут. Я тут немножечко поглумился. Ну, кто видос смотрит, те смотрят. У нас сейчас Путин в ладушки играл. Так, ладно. Слушайте, а ничего так получилось? Я думал, будет хуже. Артем, тебе мой респект. Мой тебе респект. Артем Голанов только что у нас звучал. Насколько я помню, по-моему, из Ижевска, да? Так, Олег Лиман нарисовался, пишет, говорит, смотрю сейчас вас из Сочи, угощайтесь свежатенько. Олежек, дружище, грузи все на сайт неформатного радио, в какой-нибудь ближайший миксер возьму. Тут как бы у нас рамки ограничены 10 треками от компании «Бомба Питер». Вот, Серега Онский нарисовался, здравствуй, дружище. Я видел твой клип, я... хотел тебе что-нибудь написать, но меня отвлекли, поэтому ограничился лайком. Все здорово, тоже жду. Тоже жду. Так, что там нам пишут? Во ВКонтакте пишут актуальненько. Санька пишет. Сереге зашло. Пишут, вот сейчас заблочат канал за такое. Это за то, что я поглумился над Путиным. Трубы в тему, все красавы. Так, Слайк Голощапов. Я не помню, здоровался или нет. На всякий случай привет тебе. Так, что там у нас? Трамп всех оттрамповал, Клинтоны дворники в ЖЭКе. Так, в Дискорд что пишет Антоха? Не, а прикольно звучит. Вадим пишет, кайф, молодцы, даешь три ребенка. Стрела Морфей пишут, забавная песня, немного напомнила ранний Ленинград, но в целом актуально. Злободневно прочувствовал автор ситуацию. Соляк придал песне штришок. Песни стришок. Так, не только мне пришла ссылка от Онского, пишет Андрюха. Ну да как ты думаешь? Ну, Серега, он же чего? Он у нас великий спамер. У него, видимо, есть вот эта вот большая жирная программа, которая кидает спам. Которая кидает спам. Вот, ладно. Вроде все зачитал, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Декабрь». Вот я не пойму, то ли «Декабрь» от винта. А, нет, это у нас группа «Декабрь» с треком «От винта». Это кавер на Сашу Башлачева. Вот, и написано у них следующее. «От винта» является кавер-версией песни Александра Башлачева. Изначально песня делалась для фестиваля «Твой Башлачев», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. Как это часто водится у группы «Декабрь», песня прижилась и стала неотъемлемой частью концертной программы. Специально к юбилею Саши Башлачева было решено записать песню. Собственно, ставим, слушаем «От винта», группа «Декабрь». Ну, я так понимаю, это Питер, да? Вот, поехали. Поехали, но вы комментируйте, не стесняйтесь.
1: Печать на крыле, в казарме проблем, банный день, промокла тетрадь. Я знаю, зачем иду по земле, мне будет легко,

холодный апрель, горячие сны и вирусы новых нот в крови. И каждая цель последней войны в крови.

Пойми, никогда не поздно снимать броню. Целуя кусок трофейного льда, я молча пришел к огню.

Стоять, Зорька! Стоять, Зорька! Нет, нет, нет, нет. У нас почему-то... Почему-то у нас включилась сразу следующая песня. Итак, друзья, только что у нас отзвучала группа «Декабрь». Я тут на видос уже всем показал. На карандаш взял группу. Хорошо, качественно, здорово. Здорово сделали. На самом деле, ну, я, скажем так, 15 лет прожил на Вологодчине, в 100 километрах от Череповца. Ну, и как бы понятно, что творчество Башлачева там проскальзывало периодически. Периодически проскальзывало. Сказать так, что мне он прям сильно нравится, не скажу. Потому что, ну, не мое маленько. И вот... Вадим написал, что он общался с Настей Рахлиной, она была против каверов, к сожалению, я с ней согласен. Ты знаешь, Вадим, вот плохие каверы, наверное, да, им как бы, ну вот вообще не хочется их слышать. А вот такой кавер, он, мне кажется, очень хорошо сделан, очень хорошо сделан. И вот я помню песню «От винта» в исполнении самого Башлачева, и если бы мне сейчас надо было выбирать, да, какая... прозвучало интереснее. Мне кажется, вот сейчас группа «Декабрь» сделали достаточно неплохо. Молодцы. Потому что хорошо сделали. Кавер чем страшен, он может испортить песню. Группа «Декабрь» песню не испортила. Молодцы. Так, что там у нас еще пишет народ? Антоха пишет: «Вкусно звучит». Витос вот написал: «Достойно сделанный кавер, не часто услышишь». Не часто. Стрела Морфея пишут: хорошие переходы от эмоциональных припевов к более сдержанным проигрышам и куплетам. Но там... Так, сейчас я убавлю здесь общий звучок. Сейчас те, кто на видосе меня слушает, у них музыка будет потише.

Вот. Интересный ход, мне понравился. Я, кстати, вот прям меня качнуло реально. Меня реально качнуло, интересно. Музон сделан. Так, Серега. Серега мне кинул большую ссы. Это что-то... Это ты мне сказал, что я сука. Сука. Так, что там нам народ в социалках пишет? Андрюха пишет, на Башлачева очень нравятся каверы, так как в акустике для меня не очень. Вот, видите, тоже. Так, что там еще неплохо? Плюсище от меня. Серега пишет, шикарное сведение и подача. Витос, который наш Комаров, пишет, всем зашло, а мне нет. Вот я, походу, какашка. Ну, невозможно всем абсолютно нравится, Витя. Это нормально, но кому-то что-то... ты сегодня просто включил этого антигероя, антипод. Ты сегодня принципиально будет все не нравиться. Так, что там дальше у нас? Гарикелло пишет, зачет качественно сработали парни. Саня Ануфриева пишет, ребята, молодцы. Что там еще? Слайк Голощапов пишет, согласен, молодцы. И, собственно, все. Так. Да, все. Все, больше комментов нету. Давайте сейчас еще WhatsApp проверю на всякий случай. Вдруг туда кто-нибудь что-нибудь булькнул. Нет. Все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Лунный пес». «Лунный пес». Так, «Лунный пес» у нас уже были, я помню. Вот, трек, ну, видимо, «На злобу дня». Вот я не люблю песни «На злобу дня», но пусть будет. «От Ленина до обнуленина» называется трек. Вот, и в сопроводиловке написано следующее. «Всех нас волнуют грядущие события в России. Мы не остались в стороне и выражаем свою позицию новой песней. От Ленина до обнуления». Не написано, откуда они. «Лунный пес», мне кажется, они вот откуда-то, то ли из Тамбова, то ли из Твери, что-то такое. Ну, могу ошибиться. Вот, поехали, ставим, слушаем. Вот, алфавит учите. А, это ты Серегу Онского дрочишь. Я понял. «Песья луна». «Песья луна». Поехали. Итак, «Лунный пес», «От Ленина до обнуления». Поехали, ставим, слушаем. На выкоме.

теперь меня и на радио слышно. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Прям самая верхняя тема, скажем так, стрим. Стрим идет прямо из студии. Комментарии оставляйте туда, и они у меня появляются вот здесь вот прям на экранчике в эфирном чате. Так, пишут, да ладно, все свои жене, ну что, свои, ну в носу иной раз хочется, я почему не люблю вот эту вот веб-камеру, в носу не поковыряться, жопу не почесать, ну как так, вот, тяжело все это, у меня есть шикарная заглушечка, нажал и все, и никто не видит, что я тут делаю, вот, может быть я тут, понимаешь, забиваю что-нибудь, да? Вот. Ладно, так. Антоха пишет, неплохо, но что-то царапает ухо в песне. Что-то ухо царапает. Я честно скажу, ребят, я не люблю такие треки, не люблю такие песни, потому что, ну, как-то для меня это все вот это... все равно, что... Не знаю, хочется людям хайпануть. Как правило, это все... Звучит плохо, выглядит плохо, не знаю, мне не нравится. Я не люблю такие песни, честно. Она, может, и сделана хорошо, но вот как-то не люблю. Но это мое личное мнение, как бы я на бога не претендую, кому-то, может, и нравится. Да, вот Витос пишет, вроде на злободневную тему, а как-то не очень. Так, Стрела Морфея пишет, никто не видит, ага, главное убедиться, что заглушечка точно нажалась. Ну, она нажалась, я же видел, что она нажала. Я вижу, что она нажата была. Была, я же ее потом отжал. Вот, главное, микрофон не забывай. У меня же теперь две кнопки микрофона, надо сперва тут включить, потом тут включить. И выключить, соответственно, так же. Вот. Так, Вадим пишет песни про коронавирус и обнуление. Завтра забудут. Да вот не то, что забудут, просто как тебе сказать, ну, уже оно настолько и так все заебало, вот честно, я говорю как есть, ну, куда ни... Я телевизор уже давно не смотрю, очень давно не смотрю. В соцсети заходишь, блядь, у меня же есть ряд знакомых, от которых я просто, ну, отказался, я их не хочу видеть в ленте. Но мне постоянно пихают, блядь, как рекламу эту хуйню всю. И вот уже мозг и так кипит от этой ебатни. И, блядь, тут вот еще эта вот хуйня, вот это обнуление. Да пизду. Сходи, проголосуй против. И все, выходи на баррикады. Давай устроим погром. Я не знаю, но вот песни вот эти, зачем они? Нет, ну, Лунный пес, я как бы не против. Это твое творчество, но я не люблю это. Я это не люблю. Вот. Так, что там еще у нас пишут? Какой смысл об этом петь? Вот Витос говорит, да, ну какой смысл? Вот Андрюха пишет, политика уже всех заебала. Так, песня «Ништяк» надо будет найти. Санька предлагает всегда бы видео. Но ты знаешь, я вот сейчас стараюсь, ну по крайней мере миксер и бомбардировки буду, наверное, делать с видео, потому что у нас... Народ хоть вот, он очень ленивый народ, кстати. Вот появились стримы во ВКонтакте, и народу больше стало писать. Ну, видимо, нужно видео, да? Ну, пусть оно будет, как бы, мне не жалко. Только вот эти вот дела, ну, оно пройдет. Пройдет, конечно, все будет хорошо. Вот, может, когда-нибудь прям посреди эфира ко мне вломится ОМОН. Они же тут, я когда начинаю про Путина слишком громко ругаться, они у меня за забором здесь. Они мне яблоками, огрызками кидаются, типа, Зухер, заткнись, хорош. Хорош, а то придем. Вот, и как бы, как-нибудь, может быть, и вломится. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее вот интересная фамилия Дзюба. Зовут Никита. Никита Дзюба, песня называется «Ангел». И написано в сопроводиловке... Следующее. Предлагаем послушать одну из песен с невероятно трогательного нового альбома под названием «Читастя любовь». Вот я не знаю, это ошибка такая или опечатка, или так и есть. «Читастя любовь». Добрые, полные нежности, приятных душевных мук и радостей.
автора песни откликнутся во многих душах. Мы в этом уверены, ведь что может быть прекраснее, чем когда поют о любви? А, ну да, это, наверное, на белорусском просто написано. Читасть-то любовь. Дзюба, это же что? Это у нас белорусы. Вот, ладно. Витос говорит, когда видео, мне есть с кем пить. Витос, давай. А я просто допил, мне прям вот жуть. Ну, мы завтра буханем, завтра будет все хорошо. Ты, кстати, как это, боевой хомяк? Ты не бросай, смотри, я прям вот за тебя, я слежу за твоими показателями вот этими вот спортивными, да, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, давай этот, не бросай. Вот, ладно, итак, ставим, слушаем, Никита Дзюба, «Ангел» называется трек, поехали, включаю, вы не стесняйтесь, конечно же, комментируйте, а бухать будем завтра, бухать будем прям, ох-ох-ох.

Теперь и радио. Теперь все нас слышат. Вот, спрашивает Санька, онлайн бухать? Да, мы так, мы уже так, сколько мы уже, сотый миксер, да, уже, ну, года три мы уже онлайн бухаем тут все вместе, дружно. Правда, вот видос появился совсем недавно, но тем не менее, мне уже дали, как они, вот эти вот люди, которые пропагандируют хмельной образ жизни, они мне уже выписали Нобелевскую премию за то, что я спаиваю население бывшего Советского Союза. Так, Витос пишет, непрофессиональное исполнение песни, зато искренне. Антоха пишет, милая песня. Стрела Морфея пишет, хороший посыл, душевный, старается, за это плюс. А если еще и остальное также поднять уровнем, ну... Слушайте, а там же чего? А чего там еще надо-то? Ну, такой искренний минимализм, мне кажется, вот, ну, больше и не надо ничего. Коротенькая песня, минута 47, она прям вот идеальная, как колыбельная. Скорее всего, это колыбельная и есть. Ничего там лишнего не надо. Так, Андрюха пишет, что-то нихера не успел услышать, а уже кончилось. Ну, так бывает, да, в коротких песнях. Так... Онлайн-видеотрансляции чем хороши, можно теперь с экраном чокаться рюмками. Современные технологии требуют современных решений. Ну, как бы, давайте. Так, Гарик пишет, хорошо, хоть не ароматизированный куришь, а то сосед по балкону задолбал. Слушай, я тут кальяном пыхчу периодически, и мне просто сегодня, я очень быстро поднимался наверх, а еще с кружкой, с такой, с огромной, очень неудобно. А лесенка, она практически вертикальная. Еще не, я сегодня уже сделал громадный шаг к нормальной лестнице, то есть я первые две стенки, скоро у меня там будет уже не небо, а стены. Вот, так, нормальная песня, пишет Витька, который наш боевой хомяк. Давай буду тебя называть боевой хомяк Витос, вот, чтобы не путаться, а то у нас тут три Витька, и я вас все время, мне приходится фамильярничать, не люблю я это. Так, что, все, собственно, все комментарии зачитал, поехали дальше. Я тут зажигалку потерял, а я ее, оказывается, в кармашек убрал. Вот, так тоже бывает. Далее у нас группа «Орион». Ну, опять не написано откуда. Дашка, пиши откуда, ребята, пиши. Итак, читаю сопроводиловку. Яркий и самобытный музыкальный коллектив, удивительно выделяющийся из общего музыкального ландшафта отечественной сцены. Сумев успешно совместить драйв рок-музыки и утонченность классики, высокий поэтический слог и мощное, и мощное современное звучание. Несмотря на весьма непростую музыку, Орион легко находит путь к сердцу тех, кто ищет в музыке смыслы и красоту. Вот прям очень, как это, сильно обязывающая сопроводиловка. Ну, давайте, ребята, не ударьте в грязь лицом, чтобы фейсом, аптейбл не получилось. Сейчас что-то будет, пишут. Итак, ставим, слушаем. «Орион, вижу тебя» называется трек. Поехали! Поехали!

А и так радио нас теперь тоже слышит. Ну, да как тебе сказать, друг мой Артемка пишет, что вы тут делаете? Мы тут как бы музыку слушаем всякую разную. Вот, сегодня она прям у нас скачет прям от и до, от и до. Так, Стрела Морфея пишет, драйвово с таким ностальгическим налетом очень пошла бы саундтреком к какому-то советскому фильму типа «Чародеи». Ты знаешь, вот, нет, «Чародеи» больше ничего не надо добавлять. Мне кажется, он идеально, идеально сбалансированный по смыслу и музыке. Так, главное им самим нравится, пишет Слайк Голощапов. Так, и что тут Гарик пишет, снова попал в эпоху к землянам. А вот смотрите, я тут это, ну, мусолил, что как-то вот, ну а кто же это слушает, а уже 70-е-то давно прошли, не всех дураков война убила, оказывается. Андрюха пишет, ой-ой-ой, какая красотень. Звучит прикольно, и не сказать, что сильно тяжело, но и нелегко. Вот, малый, молодой, могу сказать. То есть, как бы вот ему нравится. То есть, ну, опять же, я лишний раз убеждаюсь в том, что на вкус и цвет все фломастеры PS разные. Все абсолютно. Если кому-то что-то не нравится, значит, наверняка найдется 5-6 человек, которым нравится. Так, Вадим пишет, клавесин с Йоникой Аракс. С Йоникой Аракс. А я что-то там Ионику не услышал, если честно. Ну, может быть. Я как-то вот прям вот, когда услышал, вот это вот. Балалайка, электробалалайка. Вот, и прям я больше уже ничего слышать не мог. Так, поставь угол градусов. Не поставлю ничего, у нас сегодня трек-лист, он у нас ограниченный, потому что это не программа по заявкам, это программа неформатная бомбардировка. Сегодня мы слушаем 10 треков очередные от компании «Бомба Питер». Привет, Олег, привет, Дашка. Вот, давайте еще раз молочного спонсора озвучим. Сейчас у меня же где-то этот текст сложен, пока все тут. А если кто-то нас слушает из Брянска, из рядом Брянском, да, что там у нас, Карачев рядом. Вот, Брянск, брянские девушки, внимание, студия звукозаписи Grim Sound. Требуется сессионная вокалистка 20-35 лет для записи треков разных стилей и жанров. Оплата сразу после записи. Ищем долгосрочное сотрудничество, творческие позитивные взаимоотношения. Хочется видеть в наших рядах веселую и жизнерадостную коллегу без тараканов. Вот без тараканов надо как-то уточнять. Длина юбки, высота ноги, вот это все надо вот как-то было расписать поподробнее. Но тем не менее, девчонки, пробуйтесь. Вот, возможно, участие в крупных коммерческих проектах по результатам собеседования. Также ищут они гитаристку для сессионной записи гитары и в новый музыкальный проект. Соответственно, контакты. Контакты все. Вот здесь, смотрите, у нас вот на видеозаписи идет ссылочка на их сайт. Там все, понимаешь, контакты указаны. И также, ну, давайте озвучу. WhatsApp 919-969-8070 или наберите в Яндексе слово Grim Sound. Все. Я все прочитал, все зачитал. Можем двигаться дальше. Молоко в студию. Молоко допил, Славик. Все, вот же оно пустенько у меня. Пустенько. Далее у нас телеприемник. Называется группа. Трек называется «Ракета». Так, сейчас подождите, где у меня? Вот же она. «Ракета 2020». Опять не написано откуда, не написано как зовут. Написано следующее. «Человек», запятая, «гитара и разные громкие мысли», запятая. Для хорошего альбома больше ничего не нужно. Называется новый альбом так же, как и трек «Ракета 2020». Долетит ли он до ваших ушей, мы на это надеемся. Написали ребята, но не написали откуда и как зовут. Собственно, ставим, слушаем телеприемник «Ракета 2020». Поехали, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Ти, те, тю.

свою вере приметы. По вертикали считал километры. Улыбнувшись, посмотрел на тот город и попрощался с притяжением.

теперь нас слышит и радио. Ребята, фу-фу-фу! Фу-фу-фу, нельзя! Нельзя так делать! Ну, нельзя! Я прям думал, ну вот оно, сейчас я прям, вот у меня вот это, у меня же тут там 150 и там 150, 300 низу, плюс 300 как бы обычных, я их как впорол, это жестикуляция, да, вот, и думал, сейчас прям вот ух, ух, и, блять, вот как начался вокал, ну все, жопа началась. Ребята, так нельзя сводить. Ну, прям вот я думал, что сейчас кайфану, а я прям реально матерился, сидел всю дорогу. Так, смотрите, что надо сделать. Вот с таким, как это называется, среднечастотным вокалом. Вот прям берете эквалайзер и вот этой вот всей вот этой своей жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
и чтобы у вас балалайки не забивали голос. Соответственно, малеха почистить, потому что ну там один хрип стоит, это пиздец. И тогда вас будет хотя бы слышно, о чем вы поете. Я услышал только жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, и все. И все. Даже это вот пишет Гарикелла, немного кинуло в гроб. Да нет, это прям вот в натуральный гроб может кинуть, потому что ну как это? Они же целый альбом такой записали. Ребят, если вы в пластике еще его не выпустили, если еще на площадке не закинули никуда, я вас умоляю, доведите звук до ума, потому что материал, я слышу, он достаточно интересный. Ну, по крайней мере, вот в вашей, вот в этой нише он неплохой. Но, блядь, доведите звук до ума, ну это же пиздец. Ну обидно, обидно, хорошая, понимаешь, Музилова и вот такой какашный звук. Ладно. И не надо мне говорить, что Егор Летов, блядь, так же звучал. Не так же он звучал, когда у него появилась возможность нормально писать. Послушайте последний альбом Егора Летова. Так, ладно. Народ надо мной ржет. Андрюха Туманов нарисовался. Привет, привет, дружище. Ракету им в руки имеют место быть. Так, Слайк пишет. Балаган без музыки и смысла. Что там еще? Гаражный дерьмо саунд. Сори за мой французский. Да ладно, ну а че вы уже как бы... Уж я матерюсь, ну и вы мы. Можно ли потише, спрашивают. Андрюха пишет, что по-своему неплохо звучит, хоть и сведение немного плоховатое. Андрюха, ты так это немного скромно сказал, немного плоховатое. Да пиздец, там его просто нету. Просто нету. Вот, тем не менее, для меня это слушабельно. Ну, может, ты знаешь, я не пробовал послушать в этих вот, в затычках. Может быть, в дешевых затычках и звучит хорошо, кстати. Может быть. Так, Стрела Морфея пишет, вот вроде и драйв есть, и некий стиль, но что-то не можем слов разобрать. Жужжит не очень приятно, к сожалению. Витос пишет, экспериментальненько панк с индастриалом, ребята походу в поиске, они в поиске прям вот далеко ищут, ищут, нет, они в принципе нашлись, им осталось найти звукаря. Вот, ребята, скиньтесь, вот вас там как минимум трое, по-моему даже четверо, судя по инструментам, вас четыре человека, скиньтесь по 2 рубля, 2, 4, 6, 8, за 8 тысяч, в принципе, среднестатистический советский звукорежиссер сделает вам из этого трека нормальный звук более-менее. Попросите у него вот этот прям файл со всеми с настройками, с плагинами, вот как есть. Ну, раз уж вы хотите сводить сами. И уже глядя на то, как сделал правильный человек, сделайте все остальные треки более-менее вот к этому виду приведите. Ну, потому что, ну, а как иначе? Иначе никак не научитесь. Я понимаю, что тыркаться надо самому. Никто не проснулся гением, никто не родился с микрофоном в заднице. Все учатся, но как бы вы этот трек пульнули, понимаешь, в люди. Не просто выложили на страничке во ВКонтакте, вы ебанули его на бомбу Питер. Я так понимаю, он вышел в какой-то охоте. То есть, понимаете, это пошло дальше, дальше, дальше. Вот, и, ну, как бы, если бы я был вашей папой, мне было бы стыдно за то, что мои сыны разъебаи такого качества трек пустили в люди. Вот, я бы на месте вашей папы взял бы что-нибудь тяжелое и пизданул вам по голове. Вот, а потом бы с горя напился бы, принес бы вам денег и сказал, ребята, идите сделайте нормальный трек. Вот, трек неплох, но работать, работать и работать.
Так, пишут, вот, с микрофоном в заднице, наверное, петь не очень удобно было бы. Ты знаешь, я слышал. Но я, правда, не знаю, вот это как бы натурально или это, ну, вот это приколы, да? Кореянка пела прям «Титаник» жопой, пердела. И гимн Америки я где-то слышал тоже жопы. Ну, а чем его еще петь, да? Вот, и натурально звучит, мне показалось, что даже не это. Вот, ну ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Юля Балабанова. Трек называется «Now». Так, сейчас найдем. Вот. Написано следующее. Рожденный у подножия уральских гор чувственный замес фолка и блюза. Честная лирика, шаманский вокал. Юлия Балабанова, лауреат Грушинского фестиваля, фестиваля «Платформа» и Всероссийского поэтического конкурса имени Саши Башлачева. Вот мне кажется, что сейчас я вскайфну. Мне так кажется. Я очень на это надеюсь. Итак, ставим, слушаем. Юлия Балабанова, «Now» называется трек. Поехали, ну а вы комментируйте.

Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет всем, кто к нам только что подключился. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Кстати, не забудьте подписаться, потому что ссылочка на голосование и на запись эфира будет именно у нас в группе во ВКонтакте, чтобы вспышечку не просрать, и сразу начать активно голосовать. Подпишитесь. И Дискорд, конечно же, Дискорд, всех зову в Дискорд, уже все давно туда убежали к нам, потому что там странички обновлять не надо, чтобы почитать комментарии. Вот, собственно, мне там удобнее. Вот, и я в видос сейчас рассказывал, сейчас я повторю все то же самое для радиослушателей, для тех, кто нас не смотрит, а слушает. Я бы облегчил, вот Витек, который видос пишет, что... Лет 8 уже знаю, землячка. Не раз работал с ней концерты. Антоха пишет: милая песенка. Стрела Морфея пишет: весьма на уровне, хоть и не часто встретишь описалого, который хоть немного отражает содержимое. Это как раз тот самый случай. Стиль не наш, но в принципе интересно послушать. И главное, приятно. Хороший вокал, на нем все и выстроено в композиции. Вот. И... Ну, давайте уже дочитаю комментарий. Вот богиня пишет: Грикелла. Боевой хомяк наш Витька пишет: она бы закачала на все 100, если облегчить. Да-да-да, это я вот говорил, что облегчить надо. Женек пишет: дурацкая соляга, сопровождающая вокал, кажись, не в тему. Под пивко зайдет, пишут вот. Андрюха пишет: я бы сказал, наверное, на кантри похоже, а уж ну никак не на блюз. То это, знаешь, это как тиск. Это нет, это не кантри. Кантри — это все-таки немножечко другое. Так, Витек, вот наш боевой хомяк, пишет: как говорит мой папа, под сухое зайдет. Под сухое зайдет. Вот, теперь вот скажу, чего я слушал. Я внимательно слушал прямо, я вот думал, что мне, блядь, мешает. О чем мне мешает? Вот конкретно вот я не говорю к певице, я не говорю к группе, да, не к проекту. Вот именно в этой песне. Именно в этой песне, чтобы я бы ее прям максимально облегчил. Вот что мне не хватило. Лично мне, я на мнение Бога не претендую, но вот рассказываю, чего мне не хватило. Мне хотелось немножечко более разъебайского. Ну уж простите за мой французский вокал, да, то есть, ну, вот мне. Там все-таки Юля, она старается как-то вот вытягивать, какие-то нотки добавлять, какие-то вот ходы. Не надо там, вот в этой песне оно вообще ни к чему. Там нужен прям вот мы сидим за столом, и ты мне вот поешь в ухо, в левое. И я сижу, улыбаюсь. Вот так вот это должно звучать. И вот эти вот лишние музыкальные инструменты, ни к чему. Вот я бы максимально, именно эту песню максимально бы облегчил, сделал бы какую-то перкуссию легонькую, прям вот, может быть, даже одни бонги, даже вот ничего не надо. Бонги, гитарка, никаких соляков и акустический басок такой, там, пум, легенький, пум-пум. Она бы качать начала. Она бы вот наш боевой хомяк Витос написал, она бы закачала на все 100, точно. Она бы качнула. А так получается, что ты вроде смысл ловишь какой-то легкой, интересной песни, а она перегружена чем-то ненужным. И, ну вот, как это называется, вот пропадает вот это волшебство, пропадает. А его бы хотелось бы сохранить. Так, Вадим пишет: «Нау, научи меня играть на нервах». Так, надо было. Ну, возможно бы. «Немного даба и было бы полноценной регги». Панк народный пишет: отстой. Ну почему отстой? А кому-то панк не нравится, кто-то пишет: панк отстой. Так что как бы на вкус и цвет все фломастеры разные. Не надо тут вот нас как-то равнять всех под одну дудку. Все люди разные, всем нравится разная музыка. По крайней мере сегодняшний сборник от Бомбы Питер, он нас прям вот по сравнению с прошлым, это прям вот земля и небо. Сегодня было хорошо, было много интересного. Меня сегодня Бомба Питер порадовала. Итак, друзья, все, мы отслушали все 10 треков от Бомбы Питер. Что будет дальше? Запись этого эфира и голосование. Голосование появится на сайте Неформатного радио в четверг. В четверг, поздно вечером.
Я так подозреваю, где-то после 11 или рано утром в пятницу, потому что в четверг у нас еще будет программа Юры Арцизова. И вот как бы я уже после нее, наверное, все их и размещу. То есть, вот, поэтому не просрите вспышку, подпишитесь на нашу группу во ВКонтакте, ссылочка там появится, и как бы нажмите колокольчик, чтобы сразу начать голосовать. Завтра услышимся с вами в рамках программы «Миксер». Будет у нас такой набор из старичков и из новеньких, потому что нагрузили много наших уже, как это называется, резиденты наши, да, а чё? Постоянные наши музыканты новых треков накидали. Собственно, я их возьму и новичками разбавим. Панк народный пишет: это мое мнение. Конечно, это твое мнение, я с тобой согласен. Это твое личное мнение, и как бы ты его отстаивай. Ну, не надо просто обижать людей. Ты же пишешь в общий чат, понимаешь? Вот Юля прочитала и расстроилась. Вы знаете, как у нас на прошлом миксере звучала из Челябинска Наталья Белкина, по-моему, да? И песня же, она прям реально расстроилась, обиделась. Вот, ну, потому что вот из-за таких комментариев. Ребят, ну, как бы вы в своей каше варитесь. Ну, зачем обижать других людей? Я считаю, это неправильно, это просто глупость. Вот, и чего? Завтра услышимся с вами в миксере. Завтра будем бухать бухашку, курить кальян. Поставим мне еще один фингал. Ну, и как бы будет весело. Поэтому к завтраму готовьтесь. Всем пока, всем счастливо. А дальше будет или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Всем еще раз счастливо, не болейте. Еще раз с днюхой поздравляю Сашку. И, собственно, отключаюсь. Всем пока, всем счастливо. С экранов пропадаю. Вот, а теперь я еще пропадаю и из-за...

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep эта группа называется. Наряду с Skies группа Sleep — родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

тебе закаты, завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск.

0: Бирск, Артем Жданов, трек называется «Максимализм». Поехали!
1: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия.

Ну что, друзья мои, всем привет, всем добрый вечер. На московских часах 21:02. Смотрите, по традиции говорим, смотрите, сколько летит до вас сигнал. Итак, у нас начинается отбор на Крымфест 2015 по городам Челябинск и Тверь. Что хотелось бы сказать сразу же. Во-первых, приятно, что в Челябинске абсолютно 100% групп, заявленных от организаторов, откликнулись и перекинули мне свои треки. В этих треках все, что нужно, абсолютно все, что нужно мне было для эфира, все есть, поэтому я ничего говорить лишнего там не буду по ним, все грамотно, все здорово. Что хотелось бы еще сказать? Что касаемо Твери. В Твери у нас к тем, кто вчера успел присоединиться, добавился еще теплый клетчатый плед. Итого у нас от Твери сегодня представлены 5 команд. Это Black Flate, это теплый клетчатый плед, Футы Нуты, Бездари и Где мой кот. А такие коллективы, как Пуатер, бывший Раритет, Old Chaps, потом Шаманра или Шаманра, не знаю, не обижайтесь, если неправильно сказал. Юлия Щеева и Морелла свои треки не прислали. Хотя я до того, как сегодняшний эфир у нас начался, на протяжении более суток, и остальные музыканты, коллеги, друзья, которые получали от меня сообщение, подтвердят, что сообщение дублировалось и не один раз. Поэтому все абсолютно на 100% должны были знать, что эфир будет сегодня, должен был быть вчера, но по техническим причинам получилось так, что он будет проходить именно сегодня. Как бы то ни было, в этом есть свои плюсы. Например, догнали вот в частности Монарх и теплый клетчатый плед, успели прислать, я успел эти треки загрузить. Что касаемо вопроса, который мне задали коллектив под названием Void. Ребят, я успел послушать оба ваши трека, который вы мне прислали, точнее один и тот, только в разных вариантах. Так вот, обращаюсь сейчас к Жене Рясу. Скажу честно, второй я не знаю вообще, откуда он трек этот взялся. Качество, честно, даже хуже, чем на предыдущем. В общем, буду ставить тот, который вы загрузили еще вчера. Поэтому без обид, времени на вот эти переборы, кому какое и откуда взять трек, у нас сейчас просто-напросто нет. Что делаем дальше? Далее, у нас сейчас пойдет нон-стопчиком две где-то композиции из других городов, с отборочных туров на Мот и Мал Ярославец, которые мне понравились, которыми бы я хотел поделиться. И с удовольствием это готов сейчас в ближайшее время уже сделать. Далее, все вопросы, которые вы задавали по отборочному туру, все вопросы касаемые, как будет проходить голосование. Голосование, скорее всего, будет проходить по принципу, как и на Мото Малый Ярославец. Через день, максимум на следующий день, либо максимум через день, на неформатном радио будет выложен данный эфир, список групп, которые участвовали в отборе от одного города, от другого города. Напротив этих групп будет будете ставить свои галочки и голосовать. В дальнейшем по результатам этого голосования уже организаторы будут решать, какой из коллективов достоин представить свой город на замечательном музыкальном фестивале Крымфест 2015. Так, если что-то забыл сказать, вспомню обязательно в перерывчике между песнями, обязательно скажу. А, вот, что самое главное. Многие спрашивают, как общаться. Ребят, сейчас вы, кто слушает неформатное радио, заходите. Неформатное радио, там все висит, да? Сейчас в эфире Костецкий. Ниже написано под Костецким эфирный чат Костецком. Переходите по этой ссылочке, попадаете на мою страницу, и там в подробной информации есть эфирный чат Костецкого. Ничего сложного нету, заходите на этот чат и под миленьким барашком вводите свои сообщения, комментарии по поводу прослушанных композиций, по поводу всего того, что вы могли бы сказать всем группам-участникам и каждой в отдельности, не стесняясь, ничего не боясь. В любом случае, каждая группа была изначально подготовлена к тому, что, выложив свой трек в общественное пользование, должна быть готова к критике. Опять же, это в ваших интересах.
Голосование будет, вот недавно спросили, будет ли голосование ВКонтакте или на неформатном радио. Если это будет делать неформатное радио, голосование будет проходить на неформатном радио непосредственно. Опять же, если не попытаются что-то изменить организаторы, если в случае они откроют какое-то свое голосование, но об этом обязательно все равно будут, я думаю, все коллективы, кто участвовал в отборе, будут извещены. Еще одна информация. По воскресеньям, как многие знают, если кто-то не знает, говорю сейчас, теперь по воскресеньям у нас есть еще и такая замечательная штука, как стол заказов, и проходит он с 12 до 2. В это воскресенье у нас немножко поменяется, поскольку нужно очень много групп посмотреть, очень много групп отобрать, а времени на это совсем не хватает, поэтому во время эфира, который должен пройти эфир стола заказов, будет проведен еще один отбор. Этот отбор будет, если я не ошибаюсь, по Брянску и Перми. Ой, вру, и Пензе. По Брянску и Пензе. Все группы также я уже оповестил сообщениями. У вас есть чуть больше времени, чтобы подготовиться к этому. Поэтому, в принципе, время есть. Загружайте треки, я их непосредственно себе скину, и мы с вами уже будем сотрудничать. Ладно. Итак, поехали. По поводу того, куда заходить, чтобы со мной пообщаться в прямом эфире, я уже сказал. По поводу того, что еще мы можем сделать в эфире. Да что, ничего, в принципе, мы больше делать не будем. Будем общаться, обсуждать треки, которые у нас есть. Свое мнение высказывать, делиться, может быть, опытом, может быть, впечатлениями. Итак, в начале эфира хотелось бы, как я и говорил, поставить два трека, которые, один из которых компания, группа, из Самары «Атма», прекрасно себя показавшие, не знаю, прошли ли они на «Мотомал Ярославец», но тем не менее, очень понравился этот коллектив. И второй коллектив из Воронежа, группа «Цукаты», со своими композициями. В общем, сейчас эти две композиции пройдут у нас нон-стопчиком, а после этого мы начнем непосредственно наш эфир. Уже будем разговаривать по поводу групп, которые заявлены на участие в «Крымфесте». Ну что ж, поехали. Первый открывает у нас самарская группа «Атма», которую мы вашему вниманию сейчас и предоставим.

Ну что, друзья мои, итак, два трека предварительных у нас прозвучали. Что хотелось бы сказать из тех, кто вновь прибыл, в частности, команда из Твери «Шаман Ра». Ваш трек я нашел, загрузил. Вы участвуете, молодцы, в отборе на Крымфест. А остальные группы, такие как Old Chaps, Potter, X-Rarity, Юлия Ищеева и Морелла. Если вы слушаете эфир и вы знаете, что вы хотите участвовать, присылайте на почту, на ту, которую я указал в своем сообщении, свои треки, именно треки. Ссылки мне уже присылать не надо, потому что я их не успею с ними разобраться. Так, ну что, переходим непосредственно к делу. А дело у нас какое сегодня? Продемонстрировать всем достойные, по мнению организаторов, группы, которые готовы отправиться на Крымфест 2015. Итак, первая из, начнем мы с Челябинска. И первая из челябинских групп у нас сегодня будет представлена группа Вето с композицией Че Гевара. Сказать о многих группах ничего не смогу, потому что времени совсем не было поискать, поковыряться в ваших биографиях, но я думаю, тем не менее, всем музыкант. Я сам музыкант, и во многих вещах, пускай не разбираюсь, таких как миграция панты и автомобили, но в музыке я разбираюсь хорошо. Поэтому свои замечания я делать буду, даже если буду делать, вернее, они будут абсолютно сугубо мои личные. И никого не касаться, никто ни в коем случае не должен на них ориентироваться, поскольку я в этом голосовании не буду решать ровным счетом ничегошеньки. Все, кто присоединился, еще раз напоминаю, как со мной пообщаться и обсудить те или иные треки. Заходите в неформатное радио. Справа, где написано «Сейчас в эфире Костецкий», чуть ниже эфирный чат Костецкого. Переходите по этой ссылочке, попадаете на мою страничку. И на этой страничке, показать подробную информацию, есть эфирный чат Костецкого. На нее нажимаете под симпатичным барашком, замечательно. Можно оставлять свои комментарии, комментировать, обсуждать. Я буду зачитывать те комментарии, которые мне наиболее интересны по той или иной песенки. В общем, не откладываем долгий ящик. Еще раз всем большой человеческий привет. Все группы, особенно молодец Челябинск, город большой, красивый, отношение к музыке достаточно серьезное, и это очень приятно. Отнеслись все абсолютно на 100% серьезно к поставленной задаче. Ну что ж, поехали. Итак, Челябинск, группа Вето с композицией Че Гевара. Вашему вниманию на неформатном радио.

Ну что, дорогие друзья, прозвучала у нас в эфире группа Вето с композицией Че Гевара. Ни одного комментария я вашего пока что не вижу в чате, поэтому давайте договоримся так, чтобы вы не искали, не ковырялись. Пишите в личку просто, переходите по этой ссылке, эфирный чат Гостецкого, пишите в личку, я буду зачитывать сообщения из лички, чтобы было так проще. В дальнейшем мы справимся, что-нибудь придумаем было бы, чтобы поудобнее всем переходить по этой ссылочке и непосредственно на сам чат. Ну что можно сказать, мне лично понравилось. Мне понравилось и качество, и голос, и в принципе баланс очень хороший между музыкой и голосом. Лично я различий для себя никаких не увидел. Достаточно все интересно. Ну что еще можно сказать, по этой группе скажу сразу, ни по одной из групп, кто сегодня заявлен, я не ковырялся. Ничего не узнавал, поэтому сказать о ком-либо что-либо я ничего не могу. Но сразу видно, что ребята работают профессионально, ребята не жалеют времени ни на творчество, ни на репетиции, сделано все здорово. По моему мнению, достойно того, чтобы представлять Челябинск на Крымфесте. Ну, все это лирика, давайте оторвемся от лирики и перейдем непосредственно к дальнейшему отбору, который у нас сегодня будет, который сейчас уже проходит. Значит, Челябинск, челябинский отбор продолжает у нас группа Грамар. Грамар или Грамар, я еще раз повторяю, ребята, извините, если я неправильно делаю ударение. Как бы то ни было, она у нас продолжает наш эфир с композицией «Шаг». Пишите, не стесняйтесь, на чат интересно будет услышать и музыкантам мнение других музыкантов, и просто простым слушателям будет всегда интересно услышать ваше мнение по поводу своего творчества. Я это прекрасно знаю, и критика вообще для нормального музыканта это нормально, это так должно быть. Все мы люди взрослые, наверное, да, и письками, грубо говоря, шевелим не ради любопытства, уже прошло то время, пора бы уже заниматься серьезными делами. Подняли попы, сделали красивое дело. Ладно, трендеж заканчиваю, поехали. Продолжает эфир и отбор по Челябинску у нас группа Грамар с композицией «Шаг». Вашему вниманию в нашем эфире.

Ну что, друзья, прозвучала у нас композиция группы Граммар «Шаг». Вот, подсоединились к нам, наконец-то начали писать в личку. Слава тебе, Господи, ребята, отдупляйтесь, давайте, не стесняйтесь, выписывайте все ваши пожелания или интересные какие-нибудь замечания по поводу групп, которые сегодня отбираются, выступают. Всем привет от Шаманра, удачи участникам. Ну вот, Александр Иванов написал, участник группы, всем привет от Шаманра. Видите, уже позитив, настрой на хороший вечер нам обеспечен. Удачи участникам, самое главное, давайте друг друга будем все-таки больше поддерживать, нежели конкурировать. А, да, еще одно, что хотелось бы сказать. Когда откроется голосование, если это будет проходить на неформатном радио, ребята, не накручивайте голоса. Я имею в виду там болельщиков, кто болеет за свою группу жутко, или кто-то умеет обращаться хорошо с компьютером. Не надо помогать своей или чужой группе накруткой голосов. Все это будет в любом случае выявляться программой, и данный коллектив, который будет замечен в накрутке, будет просто-напросто исключен из дальнейшего голосования. В общем, кто честный, тот и молодец, тот и пойдет дальше. Мы продолжаем. Следующая группа, которая у нас заявлена в участии, это группа Void. Ну что можно сказать? Значит, во-первых, название песни, ребята, ну молодцы, здорово, конечно, придумано. Называется «Вагина» или «Вагина», я не знаю. Как бы то ни было, название именно такое. Ладно, бог с ним. Они просили сказать в эфире, что запись не совсем хорошая. Ну, что-то не получилось, что-то получилось. Короче, решили скинуть версию, записанную банально на диктофон. Значит, группа Void, что я хотел бы вам сказать на будущее. Как бы вас отбирали сюда организаторы, не вопрос. Это все хорошо, и мы против, супротив их воли, естественно, не пойдем. Естественно, вы будете звучать в эфире. Но на будущее, мужики, ищите возможность записываться в студии и высылать нормальные треки. Что касаемо неформатного радио, которое дает возможность каждому абсолютно, любому человеку свой трек загрузить на неформатку, там берутся в любом случае, в первую очередь, только треки, записанные на студии. Да и качество звука, и вообще какая бы композиция ни была там по смыслу, по словам, по тексту, по музыке, она будет звучать намного лучше, если вы ее сделаете на студии. Ладно, итак, вашему вниманию коллектив из Челябинска Void с композицией «Вагина». Вот так вот, весело, непринужденным. Давай, ребят, поехали, слушаем, отмечаем, замечаем и комментируем.

Хочешь в интернете откровенные фото? При мыслях о тебе раздеться охота. Вокруг тебя всегда сотни мальчишек.

Лучше что сказать? Да, да, хорошая такая песенка. Я себе во время прослушивания прям представил обиженного мужика с паяльником напротив голой дамы. Ну ладно. Все это сугубо личное, все это видение мира, значит, данными. Ну, очень неформатный трек, скажем так. Да и сказал, вот у нас присоединился еще Александр к нашему разговору, очень неформатный трек. Только качество, ну, хреновое качество, чего греха таить, качество хреновое, друзья мои. Это вообще не дело, это не отношение к работе, на будущее имейте в виду, что с подобными треками, конечно же, я говорю, как организаторы сказали, так и будет. Но на будущее, если вы захотите загрузить свои треки на неформатное радио, либо куда-то еще отсылать, вам в любом случае придется воспользоваться услугами студии, потому что без этого варианта вас просто не будут рассматривать. Хотелось бы, как бы, чтобы творчество любого музыканта продвигалось и имело право на жизнь, поэтому давайте, ради собственного же блага, возьмите денежки и пойдите на студию, запишитесь. В принципе, все, что я могу сказать сейчас по данной группе. Это еще один, да, был представитель Челябинска, группа Void. Едем дальше. Далее у нас по списку коллектив также Челябинска под названием «Уральский хребет». И «Уральский хребет» у нас преподнесет нам композицию под названием «Сказка». Удалось мне послушать эту мелодию, эту музыку, эту песню. Хочу сказать, что в принципе она мне понравилась. Да и в целом все треки, которые мне попались, я в принципе был доволен. Честно скажу, предыдущую композицию я начал только слушать, и за неимением качества я просто перестал слушать дальше. Поэтому я не знал, что там все настолько плачевно в судьбе. Ну, как бы то ни было, все это опять же лирика. Поехали дальше. В нашем эфире от Челябинска четвертый представитель, коллектив «Уральский хребет» с композицией «Сказка». Вашему вниманию. Еще раз говорю, не стесняйтесь, пишите, обязательно пишите, делитесь своими впечатлениями и мнениями. Мне будет проще рассказать о том, что думают люди непосредственно группам, которые сейчас, я уверен, слушают и волнуются не меньше, чем кто бы то ни был. Так что, пожалуйста, давайте делиться, давайте общаться, так будет всем и приятнее, и нужнее. Поехали, «Уральский хребет» с песней «Сказка» для вас.

Ну что, друзья мои, прозвучал у нас коллектив «Уральский хребет» с композицией «Сказка». Мое мнение по поводу этой композиции, ну, я уже говорил, мне, в принципе, до этого нравилось. Единственное, что мне там было не совсем понятно, как прописан бас, но, может быть, так задумано, еще раз говорю, в этих вещах все сугубо лично, каждый человек пытается свое творчество преподать так, как ему кажется лучше, с лучшей стороны. Идем дальше. Так, у нас есть одно сообщение. Ну да, вот пишут, что челябинцы молодцы. Вот видите, ребята, уже нарываются на похвалы. А это еще только фактически начало эфира. Половина челябинских групп у нас даже еще не прозвучала. Сейчас мы перейдем по Челябинскому экватору. И поможет нам в этом следующий коллектив. Коллектив под названием «Монарх». «Монарх» предоставит нашему вниманию композицию «Твоя игра». Что сказать, пока не могу. Вспомню сейчас обязательно, что я слушал по «Монарху». Некоторые песни точно слышал, это я знаю. Вот, конкретно этой композиции скажу сразу же после того, как она прозвучит в нашем эфире. Более пока добавить мне нечего, поэтому переходим, коль вот так вот скупы на слова, скупы на обращение друг к другу и какие-то порицания или похвалы, буду говорить, значит, только я. А вы, жабиды, корябиды, сидите на своих стульчиках и ничего не делайте. Хихикайте злобно себе в одеял. Итак, в нашем эфире группа «Монарх» с композицией «Твоя игра». Слушаем, умиляемся, радуемся, вносим свои изменения в словарный запас мой и в целом в ход передачи. Поехали!

Ну что, друзья, прозвучала у нас композиция «Твоя игра» в исполнении группы «Монарх». Даже были, вот было сообщение. Тёма Зыков написал песню «Монархов». Супер. Ну, должен согласиться, да, ребята молодцы. Отлично. Одно сообщение из 1000 человек, ничего страшного. Я думаю, всех вас смогу привлечь на разговор. Надеюсь, приятный по всем этим коллективам. Что можно сказать? Да, хорошая песня, на мой взгляд, со смыслом. Грамотно записана. Вообще, в целом, все песни пока что, ну, за исключением одной, которую вы знаете. Ладно, не будем возвращаться к этому. Все записаны хорошо на данный момент. Что будет дальше, пока не знаю. Но на данный момент мне пока все нравится. Есть над чем покумекать, есть за кого подумать, за кого проголосовать людям, которые будут участвовать в голосовании. Опять же, пока небольшой вот у нас между песнями перерывчик, хотелось бы напомнить еще по группам из Твери. Ребята, особенно что касается Юля Ищеева and Morella, далее Old Chaps и экс-раритет группа Poater. Если вы сейчас слушаете и думаете, что ваши треки прозвучат, вы глубоко заблуждаетесь, потому что я их на почту не получал. Соответственно, загрузить я их не смогу. У вас есть еще время, чтобы их мне отправить на почту, чтобы я их смог поставить в эфире. Так, ладно, едем дальше. А дальше у нас... вот у нас еще одна. Александр Иванов нам прислал сообщение. Отличный трек за экраном, согласен. Очень качественно записано, но что более главное, песня хорошая. Челябинск молодец, хит для радио. Ну да, да. Пожалуй, да. Едем дальше. Едем дальше. И далее у нас коллектив под названием Буаре с композицией под названием «Тавтология сплошная». С композицией «Будни». Слушаем. Опять же говорю, заходите на эфирный чат и делитесь впечатлениями от каждой услышанной вами группы. Будет приятно послушать и самим исполнителям, да и мне тоже интересненько будет почитать, что вы думаете о тех или иных коллективах. Поехали! Группы, будет приятно послушать и самим исполнителям, да и мне тоже интересненько будет почитать, что вы думаете о тех или иных коллективах. Поехали! Группа Пуаре, композиция «Будни».

Ну вот и славно, трам-пам-пам. Группа Пуаре продолжила только что, закончила, вернее, свою презентацию песни на отборе на Крымфест 2015. Ребят, ну что можно сказать, тут для вас даже комментарии весьма позитивные. Тёма вот пишет: Пуаре, ребята, вы большие молодцы. Очень хорошие песни, самая моя любимая группа. Очень вас люблю. Это хорошо, что любите. Ну что, я думаю, ради такого поклонника можно и песню для нее даже записать, если будет время и возможность. Это так, в качестве варианта. Еще у нас тут есть комментарий. Ален Дум, как правильно, не знаю. Такая позитивная песня, под нее жить хочется. Очень понравилось. Ребята, вы молодцы. Понятно, Пуаре? Вы вот прям первая группа, которая нарвалась на просто замечательные комментарии. Позитивные, хорошие. В общем, продолжайте, чего греха таить, продолжайте в том же духе. Мне тоже понравилось. Ничего не могу сказать. И вокал хороший, и сведено здорово. И вот то, про что я говорил, бас, гитарка, вот прописано прям как мне нравится. И плотненько, и хорошо, на уши не давит, и не скрипит. Но опять же, это может быть у кого-то какие-то задумки были, свое видение музыки. Никому свое мнение навязывать не имею права, да и делать этого не хочу, не буду. Вот. Далее, что хочется сказать. Значит, кто не реагирует из Твери, я имею в виду те группы, которые до сих пор не отреагировали, сразу говорю, сейчас начнется ваш тверской отбор, и я больше к вам возвращаться не буду. Вот. Идем дальше. Следующая композиция у нас от группы «Особая реальность». Называется «Алмазы». Слушаем, беседуем, делимся. Поехали. «Особая реальность», композиция «Алмазы» для вас.

Ну что, друзья мои, мы продолжаем. Есть у нас комментарий по группе «Особая реальность». Да, многие пишут, есть над чем работать. Ну, согласен. Можно сказать, что у парней... Опять же, комментарий. Можно сказать, что у парней дохрена энергии, которой они готовы делиться. А значит, потенциал есть, и есть над чем работать. Да, я соглашусь. Я соглашусь на 100%. Есть к чему стремиться, есть куда дальше расти. По поводу группы, которая успела, молодцы ребята, а это именно Юля Ишиева и Морелло. Успели вы, успели, все, принял я вашу песенку, взял себе, и она будет звучать сегодня в эфире. Молодцы, что успели, это правильно. Едем дальше. Времени у нас не так много, но как бы то ни было, мы попробуем, что сделать сейчас? Мы попробуем сейчас пустить у нас 8-й трек по счету. Кто у нас? У нас Ананасов и Ко будут продолжать вечер челябинской музыки на неформатном радио. Встречаем композицию «От Сайгона до Гаваны» в исполнении Ананасов и Ко. Поехали!

Ну что, друзья, мы продолжаем. Прозвучал у нас «Ананасов и Ко» с композицией «От Сайгона до Гаваны». Продолжение нашего эфира. Отбора на Крымфест 2015. Значит, ребят, ну что сказать, не знаю. У меня особо комментариев нет. Я послушал песню, не напрягся, абсолютно не напрягся. Все приемлемо, все здорово. Голова не болит, это очень классно. А есть комментарий. Достойные последователи Екатеринбургского рок-клуба. Вот так вот вам ребята пишут. Так что, видите, комментарии весьма позитивные, весьма хорошие. Молодцы, продолжайте в том же духе. Вот что хочется сказать, не бросайте и делайте свое дело так же, как вы делаете его сейчас. А лучше, конечно, и приумножать то, что вы имеете, в несколько раз. Едем дальше. Так, и следующая группа у нас под названием «Абзац» с композицией «Сливки» завершает челябинский отбор. С Челябинском мы будем на этой песне заканчивать и потихоньку переберемся в Тверь. Итак, крайняя группа от Челябинска, «Абзац» с композицией «Сливки» в эфирном времени, в эфирной программе нашего неформатного радио. Поехали, слушаем, комментируем, делимся.

Парап-пуру-папам. Вот. Итак, Челябинск у нас отстрелялся. Молодцы, ребята. Все, что хочу сказать, молодцы, большие. Все группы просто умнички. Вот я даже похлопал себя по ляхе по такому поводу. Значит, что тут у нас есть, какие комментарии? Ну, есть мнение, что самобытная группа, вроде рок на русском, но не русский рок. Слегка сумбурно, но не говно. Ну, что еще надо, правильно? Сумбурно, ничего страшного, главное, что не говно. Далее вопросик у нас от Александра. Можно ли будет где-нибудь послушать записи? Да, ребят, записи эфира можно будет послушать. Опять же, если будет этим заниматься неформатное радио, голосованием, дальнейшим голосованием на Крымфест, значит, в течение там либо завтрашнего дня, либо через день вместе с записью эфира будут выложены списки группы, за которые, потому что, ну, те, кто не слышал эфира, хотят проголосовать, допустим, правильно? Они могут смело прослушать эфир, а потом уже поставить галочку за ту группу, которая им понравилась. Вот и все. Как бы это справедливо для тех, кто не слышал, еще раз послушать. Я думаю, Александр ответил, да, на ваш вопрос. Ничего сложного. На неформаточке это где-то будет выкладываться. Но опять же, это если будет заниматься неформатное радио данным вопросом. Что дальше у нас? Дальше что у нас? Дальше у нас, ребята, мы переезжаем вместе с вами в Тверь. Славный город Тверь, и нет России без Твери, как пел один замечательный поэт, песенник. Первая группа, которая у нас сегодня будет представлять Тверь, это группа Black Fleet. Black Fleet с композицией Карлсон. Весьма необычное название. Вот, так что поехали. Слушаем, радуемся. Челябинск, молодцы. Все, отлично все сделано. Все вовремя сделали. Переходим в Тверь. Первая группа из Твери наша, кто участвует сейчас, Black Fleet с композицией Карлсон. Для всех слушателей неформатного радио и участников отбора на Крымфест.

Ну что, друзья мои, прозвучала у нас первая группа из Твери, Black Flatus, с композицией Carlson. Вообще, мне понравилось очень и очень сильно. Во-первых, конечно, сочетание флейточки с гитарой. Вообще сложный инструмент, лабиальный, говорю, как духовик. Вот это вот, как правильно, фрулату, да, по-моему, называется. Очень мне понравилось. Очень качественно все сделано. И, ну, ничего не могу сказать, мне все устраивает. Дай бог, чтобы так же продолжали. Александр пишет, играют хорошо. Да, согласен я полностью. Да, вот порадовала песня многих абсолютно людей. Также параллельно, вот пользуюсь просто случаем, хочу извиниться перед Тори в эфире. Прости меня, душа моя, не я виноват в этом, вот с этим отбором, что попал на передачу. На будущее будем, конечно, согласовывать, я виноват. Да, перекрыли мы случайно вот эфир человеку, за что мне очень стыдно. Так, едем дальше. А, вот еще у нас Сослан Крымской... А, Сослан, господи, виноват. Сослан Крымской Татарин. Комментарий у нас добавил, что именно... Необычная группа, звучит классно. Да, согласен. Вот, ребят, согласен на все 100%. Так, ладно. Далее идем. Идем далее. Следующая группа у нас от Твери. Это «Теплый клетчатый плед» с композицией «Знаешь, здесь». Вот. Время дальше, чтобы не тратить много. Переходим сразу к прослушиванию следующей группы. Поехали. «Теплый клетчатый плед».

Ну вот, теплый клетчатый плед. Прозвучала у нас композиция, знаешь. Здесь поблагодарили Нью-Йорк. Ну, тепло, видимо, ребят принимает всегда этот славный маленький городок. Ладно, едем дальше. Время течет безвозвратно, его нужно использовать с делом. Далее, у нас от Твери идет группа Футы Нуты. Так что, поклонники, давайте, хватайтесь за табуретки, начинайте с ними выплясывать, обнимайте друг друга. Футы Нуты с композицией «Танцы обжиманцы» продолжают наш отборочный эфир на Крымфест 2015. Аплодируем, радуемся. Комментариев по предыдущей группе у нас, к сожалению, не было. Опять все сели в свои, видимо, айфоны, телевизоры, компьютеры. А по делу руки использовать не хотят. Поехали. Футы Нуты с композицией «Танцы обжиманцы».

Ну вот так вот, танцы-обжиманцы нам рекомендуют группа Футы-Нуты. Есть некоторые комментарии, вот честно не могу понять, Маша написала: хорошая песня, так и хочется танцевать. Спать соседи сегодня не будут. Но я так полагаю, все-таки это адресовано именно этому треку, да, танцы-обжиманцы. Потому что по предыдущему треку тоже вот был комментарий по поводу теплого клетчатого пледа. Можно сказать, что композиция наполнена детской непосредственностью, но есть над чем работать. Ну, вполне возможно, ничего не буду говорить. Но мы касаемся сейчас непосредственно этого трека. Что нам тут еще пишут? Очень полезная музыка. Вот, говорят. Понятно, ребята, очень полезная музыка ваша. Сослан крымский татарин нам заявляет: весело, задорно, все, как мы любим. Александр написал 5 баллов. В общем, ребят, вы срываете просто фактически аплодисменты, шквал аплодисментов от слушателей неформатного радио и от желающих в дальнейшем проголосовать. Ну, неплохой задел. Тверь молодцы, тоже хочу сказать. Никаким образом пока что эфир ни одна из групп не нарушила. Каким-то негативом не наполнила, а все было чистенько, здорово и с позитивчиком. Мы едем с вами дальше, друзья мои, едем с вами дальше. И следующая у нас заявлена группа. Да, еще хотелось что сказать. Группы из Твери, которые, если меня сейчас слышат, Old Chaps, Potter, Экс-Раритет. Если вы еще найдете время отослать мне трек, я его поставлю. Если же нет, ребят, извините, в отборе вы участвовать не будете. Вам сообщалось несколько раз сообщение ВКонтакте, на почту скидывалось. Так что, друзья мои, ну, извините. Лично приехать и оповестить вас я не могу. Времени нет. Вот. Продолжает наш вечер по Твери группа Бездри с композицией «Солнце». Не знаю, почему называется «Бездри». Я слышал эту композицию, и какое отношение «Бездри» имеет к данной музыке, вот вообще не знаю. Абсолютно надо было назваться «Молодчики». Прям вот, прям молодцы. Мне все понравилось. Почему «Бездри» вы назвались? Но это ваше дело, молодцы. Может быть, у вас свое видение этого мира. Вот я так вижу, и иди ты в жопу. Вот так вы мне сейчас скажете. Ну, дай бог. В общем, группа «Бездри» с композицией «Солнце» звучит, которая мне понравилась при первом прослушивании. С удовольствием готов ее предоставить на всеобщее обозрение. Поехали!

Друзья мои, прозвучало в нашем замечательном эфире с композицией «Солнце» группа «Бездари». Так, что тут комментируют люди? Люди комментируют следующее. Но очень многие ребята вас сравнивают с группой «Ария», например. Маша пишет: «Красивая, классная песня. Спасибо большое ребятам этой группы. Качественный трек, хорошая музыка». Соглашусь. Кто-то сравнит с песней «Я свободен». Ну, ребят, вообще, может быть, поэтому мне и понравилось. Я вообще люблю творчество группы «Ария». Мне оно нравится, поэтому, может, и мне понравилось. «Сослан Крымско-Татарин» тоже пишет: «Очень душевно, нужно взять на вооружение в плейлист». Да берите, конечно, вообще, когда хорошая группа, чего же не взять? Раздают. Так, поклонников, самое главное, вот пишут, что такой музыки масса. Ну и дай бог, господи, я только рад. Чем больше поклонников у группы, тем лучше они будут развиваться. Я думаю, стимул появится в дальнейшем работать намного лучше, чем есть. Даже если сейчас хорошо, чтобы было все еще лучше. Это мое личное пожелание. Едем дальше. Следующая группа, у нас их осталось всего. Ну, ввиду того, что две группы вышеперечисленные отказались мне треки присылать, ну, бог с вами, ребята, вы сами не хотите свое творчество продвигать, это ваше личное дело. Не хотите и не надо. В Москве, по Москве у нас 22 часа 37 минут, смотрите, сколько у вас там на ваших замечательных приемничках. Продолжает эфир следующая группа из Твери под названием «Где мой кот?». Вот так вот, понятно, «Где мой кот?» и хоть ты тресни. С композицией «Ириск». В общем, кто знает, где их кот и любит эту группу, а тем более «Ириски», пожалуйста, вашему вниманию. И звучит следующая композиция. Поехали.

Так, ну отыграла у нас группа «Где мой кот», также относящаяся к прекрасному городу Тверь. Вопросик у нас от одного из слушателей в данный момент. Подскажите, пожалуйста, название предыдущей песни. Предыдущей песни, значит, какая у нас была? Если вы имеете в виду, которая только что прозвучала, то это группа «Где мой кот». Если имеете в виду предыдущую перед этим композицию, то это группа, почему-то назвавшаяся «Бездари», не знаю, ну это ладно, ваше или их личное дело, с композицией «Солнце». Вот так вот, все простенько и интересно. Видите, ребята, у вас поклонники набиваются прямо в эфире. И вообще все группы, кто сегодня участвует в отборе, не стесняйтесь, грузите на неформатном радио в раздел «Треки на конкурс» свои композиции, делитесь ими с миром, и я думаю, что многие оценят по достоинству ваше творчество. Не сидите, как говорится, там в подвалах и не пишите только для себя, не будьте шмотами, надо делиться. Так мама в детстве учила, по крайней мере, меня. Едем дальше. Осталось у нас всего две композиции, одна из которых звучит прямо сейчас. Группа «Шаман Ра», те как раз, кто успел у нас добраться до эфира, до его завершения. Молодцы, успели, слава тебе, Господи. «Шаман Ра» с композицией «Быть выше». Встречаемся, слушатели неформатного радио, на Крымфест 2015. Я думаю, со всеми многими шансами. Эти группы я еще не слышал. Сегодня вместе с вами с удовольствием послушаю. Звучит композиция «Быть выше». Поехали.

что, ребятушки, продолжаем наш эфирчик по отбору на Крымфест 2015. Только что у нас прозвучала группа Шаман Ра с композицией «Быть выше». Достаточно много комментариев, ребята, уже приятно. Только что-то вы просыпаетесь, ё-моё, под конец. Ну, ей-богу, ну что вы... Уже остался одна композиция, один коллектив из Твери. А вы проснулись и начали активничать. Ё-моё, имейте в виду, дальше так как-то нельзя делать. Надо сразу включаться в эфир. Ладно, не об этом. Значит, что может зачитать? Зачитываю. Шаман Ра. Анастасия пишет. Шаман Ра замечательный или замеченный трек? Хорошо. Замечательный, скорее всего. Гармоничное сочетание потрясающего вокала и драйвовой музыки. Маша пишет. Качественная музыка. Немного странная, но на то и Шаман Ра. За это мы и любим, наверное. Соседка бабуся сверху явно сейчас меня ненавидит, да что поделать. Ну, бабуське привет, тыкни шваброй в потолок, скажи, бабусь, все хорошо, я буквально через несколько минут прекращу этот беспредел музыкальный. Несколько раз бывал на выступлениях этих ребят, и это одна из моих любимых песен этой группы. Вот так вот, ребят, у вас поклонники, а вы до последнего трека не хотели загружать. Ну так дела не делаются, надо сразу активничать. Так, едем дальше. Самые модные ребята за сегодня. Вот так вам пишут, понятно? Вы самые модные за сегодня, ребят. Едем дальше. Ален Дум пишет. Великолепная Шаман Ра. Ребят, вы огромные молодцы. Одна из самых любимых групп. Продолжайте радовать нас своим творчеством. У вас талант. Спасибо за такие крутые песни. Алена Дымова. Вот, ребятки, видите, как здорово. Алена Дымова с вами с удовольствием поделилась своими впечатлениями от вашего исполнения. Так, что у нас еще? О, еще у нас осталась одна группа. Вот только что я почему притормаживаю, когда разговариваю, я постоянно лажу в почту и смотрю, не появились ли там те самые две группы, которые игнорируют меня уже третий день. Нет, шишку мне, вот так сказать, с маслом по всей моей наглой морде. Нет, они со мной песнями делиться не хотят. Соответственно, и с вами тоже. Но ничего, я думаю, на то есть веские причины. Все музыканты, люди заняты. Итак, вашему вниманию хотелось бы сейчас предоставить крайнюю композицию сегодняшнего отбора по Челябинску и Твери. В данном случае это группа из Твери. Юлия Ишиева и Morel and Morella с композицией «Лето». Эту песню я также не слышал. Еще и буду слушать сейчас вместе с вами первый раз. Надеюсь получить от нее позитив. Вот. А по предыдущему треку вот еще один, ну, надо зачитать. Такая позитивная песня, под нее жить хочется. Очень понравилось. Ребята, вы молодцы. Ну, давайте дождемся все-таки еще одного трека. Может быть, действительно, и он вас зарядит позитивом. Поехали. Юлия Ишиева and Morella с композицией «Лето». Слушаем.

Ну что, друзья мои, вот и прозвучал у нас крайний трек сегодняшнего отбора. Много также комментариев. Что он может сказать? Тут пишут, ну тут все понятно, good. Вот так вот, все понятно, good. Я полностью согласен. Маша пишет, крутая песня, такая летняя, прям захотелось на море. Или море приключений. Спасибо за позитивное настроение ребятам, которым они всегда делятся с нами, слушателями. Алена пишет, слышу впервые под такую песню, только гулять по городу и улыбаться. Ненавязчивая, легкая, в общем, 5 с плюсом, молодцу. Я полностью, пожалуй, соглашусь со всеми вышезачитанными комментариями. Действительно, мне понравился. Я очень рад, что вы успели на сегодняшний отбор. Юля и Шива, и Морелл. Да и Шаман Руй, в принципе, всех это касается. Все, кто успел, большие молодцы. Что можно сказать по сегодняшнему отбору? Огромное человеческое спасибо всем группам, кто не поленился, обратил внимание на сообщения от неформатного радио и загрузил свои треки. Я могу пожелать вам большого-большого человеческого счастья и удачи в отборе. Как он будет проходить дальше, пока что сказать не могу. Могу сказать только одно. Если неформатное радио продолжит заниматься дальнейшим отбором, это все будет происходить непосредственно на неформатном радио. Там же будет выложена запись сегодняшнего эфира со всеми выше проигранными песнями, композициями, исполнителями. И люди, кто захотят послушать, обязательно послушают и, я думаю, оценят по достоинству сегодняшний эфир. Безумно приятно, что я был его сегодня непосредственным участником этого эфира. Узнать песню, какую играла песню Пуаре, вот у нас Алена интересуется. Конечно, можно, почему нельзя. Группа Пуаре играла у нас композицию «Будни». Да, так что если понравилось, загружайте себе в плейлист и пользуйтесь на здоровье музыкальным таким чудесным сопровождением. Что еще можно сказать? Значит, ребят, всем удачи на отборе, всем позитива, радости хочу пожелать, чтобы все ваше творчество не останавливалось на достигнутом, а продолжало расти. Занимайтесь, репетируйте. Это вот как музыканты и музыканты вам всем могу сказать, потому что я лентяй в этом плане, но репетировать надо, и порой нужно свою попку собрать в горсть и отвезти в репетиционную базу, чтобы там как следует потренироваться. Что еще сказать хочется? Если меня слушать сейчас, в частности слушатели из таких городов, как Брянск и Пенза, напоминаю, уже всем группам, которые были отобраны организаторами на фестивале Крымфест 2015, всем участникам я отослал сообщение, проверяйте свою почту. Отбор пройдет в воскресенье на этой неделе с 12 до 2, и не будет у нас стало заказов на неформатном радио в это время, потому что мы заменим его на отборочный тур. По Брянску, какие у нас группы проскакивают? Это группа Breakfast, Peace Days, звучит вообще классно, мне нравится. Ладно, свой плюс, Mental Reflections, Folk Star, Тапок, Зебра, Анклав Снов. Вот, это что по Брянску? Пенза. Пауль Корвус, но они уже прислали, они молодцы. Красавчик с Бенд, код доступа, Headphone Killers, Amin Point номер 1.

1, Полнолуние, Digest, Liz Heaven, Second Shadow of the Sun. Вот такие у нас группы. Из Пензы также будут принимать участие в отборе в это воскресенье. По другим городам ничего сказать, ребята, не могу. Организаторы сами решают, какие города и какие участники будут участвовать. Мы к этому отношению неформатной ради конкретно не имеем никакого. Поэтому что-то говорить за них мы не имеем права, да делать этого не будем. В любом случае, все группы участников городов будут оповещены. Я в этом уверен на 100%. Никто не будет мимо кассы прослушан. Никто, я думаю, не пропустит это. Проверяйте в любом случае свои сообщения. Что-то от неформаточки должно вам будет прийти. Что еще хотелось бы сказать? Да, в принципе, ничего я больше не хотел сказать. Еще раз хочу поблагодарить все группы, которые сегодня приняли участие в отборе на Крымфест. Ребята, я был рад, что сегодня был вместе с этим эфиром, вместе с вами. Спасибо всем громаднюще. Отдельно хотел бы сказать спасибо вот то, что на заднем плане музычка звучит, Александру. Спасибо, Саша, за эту музычку, которую он написал специально практически для всех моих эфиров. Очень тебе благодарен. Низкий тебе до бас-гитары, до самый поклон и поцелуй в деку. Вот. Все, на этом диджей Костецкий с вами на сегодня прощается. Желаю счастья вам, здоровья. Лето в самом разгаре, подходит много фестивалей. Надо почаще подавать заявки. Как видите, все получается. У многих, я тоже сказал, у большинства. За сим кланяюсь. До новых встреч в эфире. Желающие послушать эфир, в воскресенье подключайтесь. Вся остальная информация будет выкладываться на Неформатном радио. До встречи, ребята, всего доброго. Люблю, целую, обнимаю.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Venom мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Blood».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Море не станет спокойным, не станет спокойной земля. Ведь любят помериться мачтами,

твои зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

как электричка ускакала. Но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов. Просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Нет формата.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Если упал, то там и лежи. Небо увидит, в чем поле и сколько собрано ржи. В мире не так много мест, где еще не ступал человеческий след. Вслед за ночной полумглой всегда приходит рассвет. Это да просто мысли в сумерках летнего дня. То, что приходит, проходит день ото дня.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.
3: Я вчера поймал жука.
2: Группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев, тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллил Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay». А остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе. И народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Постер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

тут и не весело. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

тот, что избранной дорогой своих по жизни гонит лошадей. Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город. Поехали».

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21.01.37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Васек, привет, привет, привет, пыльный Питер. Сегодня вас в новостях показали, сказали, что у вас там звездец. Вот, но ты знаешь, у нас тоже звездец, но нас почему-то в новостях не показывают. У нас мусора и пыли не меньше, чем в Питере. Вот, и когда его убирают, лучше бы его не убирали, потому что просто едет такая машина, как в «Безумном Максе», и от нее летит во все стороны, просто во все стороны, и машина проезжает, а пыль остается на месте. Вот, Женя Баринов, привет! Так, что там у нас? Что там у нас, друзья? Итак, что, давайте уже возрадуемся. Наконец-то у нас закончились отборы на фестиваль Revolution. Вот, слава тебе, яйца. Начинаем мы, понимаешь, уже слушать музыкантов с сайта. Вот, Дениска пишет, у нас не звездец, у нас всегда все по кайфу. Ну, у вас тепло. У вас уже, наверное, абрикосы цветут, я так подозреваю. Вот, это я помню, Костик наш Костик, он сказал, я стану депутатом, и, Зухер, выбирай место в любом месте, в Воронеже, я тебе здесь, говорит, построю дом. Вот, я ему ткнул пальцем, а мы спускались по какой-то горке, там в Воронеже у вас есть какой-то узкий-узкий проулок. Вот, и там все засажено у людей абрикосами и черешней. Я говорю, Костик, вот здесь я хочу жить. Вот, и все, и до сих пор я до сих пор я жду. Вот, когда же наш Костик наконец-то станет депутатом. Вот, ладно. Итак, друзья, что надо рассказать? Ну, во-первых, рассказать. Как с нами общаться, тем, кто у нас в первый раз. Во-первых, у нас есть чат на нашем сайте неформатная.ру. Нажимаете кнопочку «Слушать радио», и прямо там в открывшейся страничке под плеером, под моей наглой мордой на Ютубе, окошко чата, туда можно писать, и все, что вы туда пишете, оно как и на стриме тоже его видно. Вот, кому лень идти на наш сайт, находите во ВКонтакте в группу «Неформатное радио». Вот, там прямо сейчас идет стрим. И в комментариях к стриму пишите, не к эфирной теме, а в комментариях к стриму, к видеостриму. Вот, он во вкладочках «Видео» у группы. Ну и то же самое на Ютубе. Находите канал «Неформатное радио», там идет прямой эфир, и там в комментариях можно писать. Их я тоже вижу. Вот три места, откуда я читаю и где я вижу. Все остальные места не приветствуются, потому что я их просто во время эфира не открываю. В личку можете не писать. Вот, в комментарии к теме можете не писать, я этого не увижу. Вот, нечеловеческое животное, привет, сегодня, говорит, опять Revolution, нет, все, Настя, ну, я надеюсь, что это Настя, все, мы сегодня начинаем слушать обычную музыку. Вот, но нам надо рассказать, кто же, понимаешь, победил у нас в Revolution все-таки, в бонусном эфире. Вот, и давай, сейчас я, знаете, что сделаю? Я сейчас открою, собственно, эту самую страничку. Где она у нас там? Где она у нас там? Чтобы не быть... Я просто уже не помню, кто там и где там. Вот, все очень просто. Все очень просто, ставлю галочку. Вот же, смотрите. Ну, начинали все хорошо, ну, как обычно, как обычно. И кому я говорил, ребята, не надо, давайте жить дружно. Вот, сперва все было хорошо-хорошо, потом поехали. Короче, группа Шанти снимается с голосования. Группа 12 Лимпс снимается с голосования. Группа Blackout, вот эти меня прям вообще порадовали. Вот вообще, такое я увидел впервые за 20 лет голосования на неформатке. По 6 голосов в секунду! В секунду! Представляете? по 6 голосов в секунду прилипало к ним. Вот. И у всех троих где-то там Челябинск, Южноуральск. Короче, вот все ваши эти фанаты там. Вот, короче, едут у нас группа UAJET бонусным участником на фестиваль Revolution, с чем я их и поздравляю. Вот, конечно, жалко мне Foxy Flyba, но, в принципе, они прям вот, прям молодцы, и те, и другие. Вот, ну, UAJET едет. Все, с голосовалкой разобрались. Далее, чего? Так, пишут, зависло все у меня. Победил, короче, Зухер. Да, победил Зухер, Зухер всех победил. Зухер, проклятое чмо. Вот, продажный, купленный человек, это я. Бабки заносят. Так, теперь смотрите, у нас было еще альтернативное голосование. Там участвовало 10 групп из 12. Ну, потому что вот на этом сервисе с донатами можно только 10 участников. Вот, смотрите, у UAJET накидали 300 рублей. Значит, я ему умножаю на 2. Кидаю просто на баланс. Децимальный номер накидали 300 рублей. Умножаю на 2, кидаю на баланс. Вот, группа DIT наголосовали 2000. Вот, умножаю на 2, кидаю на баланс. И пускай трек покрутится в треках недели. Вот, ребят, кого сейчас назвал, обязательно зарегистрируйтесь на сайте, загрузите свои треки, чтобы я мог вам начислить. И где-нибудь в личке мне там киньте ссылку на свой трек. Вот, с альтернативной голосовалкой тоже разобрались. Давайте уберем ее. Где она у меня тут? Вот, уберем ее с экрана. Все, она нам больше не понадобится сегодня. Ну и, собственно, теперь рассказываю. Теперь рассказываю, что же было. Вот, вчера, будучи абсолютно трезв, вот, был у нас эфир бомбардировки, и, кстати, у нас даже был глюк, даже у нас вчера оборвался эфир один раз. Вот, давненько такого не было. Причем оборвался на... мы все подозревали, что будет ласковая и нежная песня, и там как мясом рубануло, в меня аж кровь из монитора прилетела. Вот, и, короче, все закончилось. И я после эфира думаю, сейчас я этот сяду, насобираю музыкантов, и я все думал, то ли кого-то пособирать, то ли кого-то... Понимаешь, просто сделать просто. Вот, но комп решил все за меня. Он просто мне вывесил синий экран смерти. И я понял, что сегодняшний миксер у нас будет таким. Короче, сегодня у нас будут те, кому я обещал. Вот. Те, кто все равно... Во-первых, те, кому обещал. Во-вторых, те, кто все равно будет в ротации. И те, кто уже в ротации. Вот, потому что за них все равно никто из вас не прогнет. Ну, из вас-то проголосуют, но так особо за них голосовать не будут. Вот, сегодня, как это называется, эфир моих хочух. Моих хочух и чужих обещах. Вот, кому обещал я, вот пока у нас были революшены, все эти, вот эти все отборы, я говорил, да. Вот, поэтому так. Ну и, конечно же, сегодня мы сделаем что? Мы отметим конец, понимаешь, отборов на фестиваль Revolution. Я сегодня человек-улитка, все нормально, все в порядке. Закусывать буду сарделькой и бананами. Вот, все приготовлено, понимаете, я к эфиру готов на 300%. Вот, у меня есть бананы, есть сардельки, есть самогонка, накрутил я сигарет, успел. Все, жизнь удалась. Давайте начинать слушать музыку. Вот, Витек, ты успел? Я специально долго тарахтел. Так, нечеловеческие животные пишут. Зухер, купи нечеловеческое животное. Плачу индивидуальным экскурсиями по Владимиру. Слушай, ну тебе хочешь не хочешь, придется нас выгуливать, потому что, ну ты же не сможешь отказать, понимаешь? А я наглый, я все равно прилипну. Вот, Ром Ромыч, привет, здравствуй, дорогой. Так, ну что, начнем. Итак, начнем мы прям с мягенького. Ольга Парфенова. Пока у нас шли вот эти все, понимаешь, отборы, у Ольчи вышел сингл. У нашей Ольчи вышел сингл. Вот, Натаха, привет. Натаха Белкина, которая сейчас едет в Рязань. Аж на откуда ты, кстати, едешь? Ты же у нас сказала вроде, что ты переехала в Челябинск, да? И теперь едешь в Рязань. Нихера тебя швыряет как. Вот. Я оборвал мысль. Вот, пока у нас были все эти отборы, Ольча выпустила. Это наша супер-попсовая девочка. Вот, сейчас будет прям попсятина. И, никак. Она уже в ротации на канале Лирика. Вот, она уже у нас в ночном плейлисте. Но как-то надо же всем ее показать, да? Потому что Ольке хорошая, добрая попсятина. И вот я не очень люблю попсятину, но Ольча мне почему-то нравится, как она все это делает. Вадик, здравствуй. Вот, поэтому наливайте, у кого есть что налить. Вот, я включаю вам Ольгу Парфенову. «Под снегопадами» называется трек. Так, сейчас, кстати, надо же мне проверить, вдруг у нее что-то написано. Ничего там не написано. Нам написано, песня войдет в новый альбом с одноименным названием. Вот, сразу хапну ссылочку. Вот. И включаем. Давайте пока наливайте, а я поехал в эфир.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21:15:15. Вот такое красивое системное время. У нас Ваня из Оренбурга к нам присоединился. Дениска пишет: Зухер пьет под плачу. А ведь Ванга это предсказывала. Под попсу. Нет же, ну нет. Ну, Ольча, она наша родная. Ну, честно. Но я не могу ее не любить. Ну, потому что мы уже столько лет. Понимаешь, столько лет она уже с нами, а мы с ней. И слушаем, и она уже родная, поэтому ее попса, она какая-то прям не попсовая, она прям какая-то теплая и любимая. Поэтому под нее можно. Да, Васенька, вот оно, как где, вот же, я из него побухиваю регулярно. Вот, ну когда переливаю, когда мне надо во что-то перелить, я переливаю в этот графинчик, мне Васек подарил, когда мы в Питер к нему в гости ездили. Он нас принял, понимаешь, как он нас как людей принял, а мы как животные, понимаешь, приехали. Вот, подарил мне графинчик охрененный, стопочки. Но стопки я боюсь, они у нас стоят в серванте, потому что они очень тоненькие, я боюсь, что я их побью. А графином пользуюсь, вот. А кружку твою даже не расчехлял еще. Кружка так в коробочке у меня вот в студии во второй комнате стоит. Потому что мне из нее пить жалко, она красивая. Стоит просто как память о Василии. Вот так вот. Так, ну и что нам написали-то? Вполне себе Антоха написал. Вполне себе и все. Дениска переключил в режим ухи. Октя говорит, следи за всеми. Так, Ринка, рассказывай мне, что там твои цветы жизни, как они спят или не спят, то есть что нам можно ругаться матом или нет. Вот, предлагаю сейчас, знаете, кого послушать, давайте мы послушаем Натаху, потому что она прямо сейчас в пути, и пока я вижу, что у нее точно работает интернет, давайте мы ее послушаем. Она у нас теперь она у нас из Челябинска. Раньше она у нас была. Слушай, я забыл, откуда ты была раньше. Ну, тоже где-то далеко. Вот. А теперь она едет в Рязань. Вот представьте, из Челябинска в Рязань человек едет с гитаркой концертик поиграть. Вот. Или Натахе хорошо платят, или ей прям реально в Челябинске обрыдло. Потому что меня бы вот из Челябинска в Рязань с гитаркой, но только за большие деньги, честно. Вот, итак, Наталья Белкина, репортажик называется трек. Вот, мы с Натахой тут давеча общались, где-то так с неделю назад, может меньше, может больше, но недавно, вот, и она нам пообещала, что студийных песен у нас больше не будет от нее. Вот, что она теперь самбля без ансамбля. И что получится, то получится. Говорит, что получится, то и слушайте. Вот, Алекс, своя компания. Привет, здравствуй, дорогой. Вот, поэтому слушайте. Наталья Белкина, Челябинск, репортажик называется трек. А я наливаю, а я буду закусывать бананы сардельками. Вот, а запивать буду, конечно же, своей.

не тянет на жизнь ролевая игра, в которую люди привыкли играть. Работа, случайные связи, квартирные.

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни в твоей репортаже.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21-22-32 на моих зеленых системных. Вот нам Андрюха пишет: ну вот, говорит, чувствуются челябинские нотки, лирика и романтика. Вот. Так, Илюха у нас нарисовался. Всем алоха. Как вы, говорит, как дела, народ? Слушай, нам хорошо. Нам хорошо. Мы тут прибухиваем, слушаем песни. У нас наконец-то закончились отборы на Revolution. Так, Ром Ромыч пишет: красиво, но печально. Ты знаешь, а это же здорово. Это же здорово, когда ты чувствуешь, что это и красиво, и печально. Значит, у тебя еще есть что-то здесь вот внутри, что-то тикает. Значит, ты еще не превратился в зомби. Так, Натаха пишет: я все слышу. Я тебя, говорит, тоже люблю. И альбом у тебя клевый. Спасибо, Натах, спасибо. Вот. Слушайте, ну ведь, Натаха, ну-ка расскажи, это вот то, что ты обещала, будет с плохим звуком? Это вот одно из того, или это все-таки еще то, что ты не обещала? Просто как по мне, так звук вполне себе даже очень неплохой получился. Вот, и зря ты прибедняешься. Очень здорово все звучит. Так, что там, поддержу вас, бутылочка нефильтрованная. Ну, нефильтрованная — это как-то не то. Вот, Витос пишет: как у Хоттабыча, можно волоски подергать, желание... Я желание и так исполняю всей страны, насколько могу. Насколько могу. Вот, мне, знаешь как, вот мне хочется, чтобы мне кто-то начал уже исполнять желания. Но пока только все в моих руках. Вот что сам сделаю, то и есть. Все остальное как-то мимо меня. Так, без бороды уже не узнаем. И не надо меня без бороды узнавать. Так, вот, по песне, смотрите. Как-то по-домашнему умиротворяюще звучит. Песенка хорошая. Это у нас Пермь, это у нас Лениногорск. Антоха вот пишет: мне зашло. Антоха у нас... я помню, что на Т. Я все время забываю, это то ли из Твери ты у нас, то ли откуда. Ты, по-моему, из Твери, да? Вот. Зашло, зашло. Оренбург молчит, Владимир молчит. Но, скажем так, мне точно зашло. Мне очень хорошо понравилось. Поэтому, Натах, дерзай, продолжай дальше. Я жду от тебя альбом. И вот, я уже жду от тебя альбом, наконец-то. Вот, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас наша Софья. Соня. А как тебе больше нравится, Соня или Софья? Потому что она везде подписывается: Аманава. А, у меня же, подожди, я сейчас хитрю. Я посмотрю, кто она у меня в личке. Она у меня в личке Соня. Вот, поэтому Соня, наша Соня, которую ни с кем, понимаешь, не спутаешь. Пока шли у нас отборы на Revolution, у группы Аманао появился трек. Появился трек, и называется он как? Называется он «Титаник». Вот, и мне бы хотелось, чтобы не повторила группа Аманао судьбу «Титаника». Вот, чтобы все у них было хорошо. Так, вот смотрите, сопроводиловка. Уверены, что и у вас был в жизни человек, которому вы бы с удовольствием купили билет на «Титаник». Ай, я чувствую, я прям чувствую, песня про любовь. Прям про любовь. Вай, вай, поехали. Аманава, «Титаник», город Москва. Москва же, да? Да, Москва. Вот, ставим, слушаем, а вы накачиваете. Вы накачиваете, Соня, Соня. Да я уже разобрался, да, Соня. Так и да, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:30-29 на моих зеленых системах. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, только... Ох, извините, пожалуйста. Только что у нас отзвучала Манава, наша Соня, наша девочка, которую я не спутаю ни с кем. Вот, у нас на неформатке вообще, на самом деле, есть, я сейчас прям посчитаю, 7 девчонок, которых я никогда ни с кем не спутаю. Ибо вокал прям вот, ну, неповторим. Неповторим, ничего с ним не сделаешь. И в каком бы измененном состоянии я бы не услышал, я всегда точно скажу, что вот, вот это вот звучит сейчас о Манава. Вот, и что я хочу сказать, Сонька, я сейчас, знаешь, что сидел, представлял? Ну, я мало того, что я тут балаболил, жаловался всем на то, что мне очень хочется бушные падики барабанные купить. Вот, но я сейчас сидел и в голове представил, что вот, вот поменять вот этот инструмент на обычную бас-гитару, вот этот инструмент на обычную гитару, вместо вот этого там сделать такие пожестче пэды клавишные, и ты знаешь, я услышал, я прям услышал классный ракешник, прям классный ракешник. Вот, не хотели бы вы, Софья, записать альбом в рок-стиле? Потому что, мне кажется, вот прям бы вот с твоими вот этими вокальными штуками, причем даже, знаешь, как переиздать какой-нибудь альбом, взять все хитовые свои, ну, посмотреть треки, которые у тебя максимально слушаются, и сделать альбом. Причем, мне кажется, там даже, вот я сейчас подумал о том, что в большинстве треков вам же даже ничего и менять не придется. Ну, так, может быть, чуть-чуть слегонца подправить. Только поменять инструменты, и все. Там даже партии те же самые. Но как же это будет интересно звучать? Ну, мне так кажется. Вот, может, попробуйте? Может быть, у вас получится? Так, что там? Элвинг пишет, только у меня не было оповещения. Слушай, наверное, только у тебя не было оповещения, потому что все... оповещены. В рок нет, мы уже там были. Слушай, так я же не говорю, что уйти туда. Я же не говорю уйти в рок. А попробовать сделать именно ремейк. Правильно, да, ремейк. Ну, переделанный. Да, ремейк, все правильно. Переделанный свой же альбом перевыпустить, но в другом звуке. Мне кажется, во-первых, это был бы интересный опыт. Вот. Во-вторых, вот увидишь, у вас прям появились бы люди, которые вскайфнули бы еще раз. Вот, некоторые прям оставляли бы под собой влажные лужи. Ну, например, я бы точно бы лужу оставил влажную. Вот, и прибавились бы еще дополнительно фанатская база. Ну, как вариант, мне так кажется. Вот, Ульяна говорит, Захарик, да, Захарик тут-то, человек-улитка, Улька, учи слово, человек-улитка, это раз, надо запомнить, а во-вторых, запомни такую фразу, дядь, дай чирик, ё-моё, вот, и каждому мужику подходи, говорит, дядь, дай чирик, ё-моё, но прям надо громко это кричать и уверенно, вот. Так, на пенсию Соня собралась. Ну нет, зачем на пенсию-то? Ты всю мою идею похоронила. Ладно, я понял, вам неохота заморачиваться. У нас Йентова Гуталину. Йентова у нас Гуталину. Так, ладно, прикольная песня. Как ожидалось, песня хорошая. Так, Илюха наш, белгородский друг, пишет. А мне нравится мотив, клевая песня, легкая, интересная, с волшебным милым голоском. Круто. Так, да, Тверь, все, правильно, я угадал. Антоха, я не знаю, почему я все время забываю, что ты из Твери. Вот, вот хоть убей, не знаю. Что-то у меня прям перещелкивается в голове. Так, что нам еще? Витос у нас нарисовался, всем пишет привет. Привет тебе, Витос. Так, что еще? Песня классная. Кстати, у нас другой вайб пошел. Ну, я понял. Я понял. У вас все не так, как я думаю. Я же думаю, что вот. А вы же стали владельцами лупера. Ребят, я вам рассказываю. Вот, Соня заимела в проекте Аманава. У них теперь есть лупер. Вот, и они сейчас забавляются по полной. Я честно скажу, когда в моей жизни появился лупер, но не абы какой, а именно хороший, качественный, удобный лупер, я вообще вот сейчас сижу и думаю, как я раньше без него жил, как вообще я что-то мог без него делать. Вот, и моя жизнь резко изменилась, и опять же, это же новая философия, она... Там другое звукоизвлечение, там циклы, там циклы. Короче, над этим тоже надо работать, надо думать, надо привыкать. И это прям целый новый мир. Вот так вот. Ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас жемчужина. Далее у нас жемчужина, понимаешь, питерского андеграунда. Андеграунд, это я уже от себя приплел. Короче, питерская наша жемчужина Юлте. Рубины де Яханты называется трек. Прям вот на днях вышел ее целый новый альбом. Целый новый альбом. А у нас было что? У нас были отборы на Revolution. Поэтому, конечно же, мы Юльку послушать не могли. Вот, поэтому слушаем ее сейчас. Я эту песню не слышал еще, поэтому буду кайфовать вместе с вами. Я сейчас прям даже выпью и надену наушники, скорее всего. Вот, так, надо же почитать. Там наверняка что-нибудь у Юльки написано. Что у нее написано? А написано так: «Жемчужина Санкт-Петербурга». Вот, все, называется «Пошли в жопу». Вот, слушаем. Рубины да Яханты, Юлта, Питер. Наливайте, у кого есть что налить. У кого нету, ну, глотайте слюну, а что делать?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:40:30. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что мы слушали Юлту. Я не знаю, Юлька успела, не успела до дому. Вот, она прям переживала, говорит, я же еще не дома, Зухер, какой миксер? Вычеркни меня, говорит, из программы. Вот, ну ничего, переслушаешь записи, это же не страшно. Это же совсем не страшно. Вот, как же я кайфанул сейчас, вот, в очередной раз. Я в очередной раз кайфанул, кто не понял. Там же, во-первых, играет безладовый бас. Причем, вот знаете, что вот в прошлом альбоме он у нее появился, безладовый бас, а вот здесь, вот судя по лязгу, мне кажется, не контрабас ли это вообще. Вот, или это все-таки безладовый бас. И записано хорошо, прям вот я ушки когда одел, прям вот он сидит передо мной, бум-бум, играет, красота. Так, расслабляюще красиво. Расслабляюще красиво. Одни вот прям эмоции у всех одинаковые. Так, Тверь пишет, мне понравилась хорошая лирическая песня. Душевность, красиво, слушаем, сидим. Песни классные. От Юльки кайфую. Вот, женский ли сегодня миксер? Нет, мальчики будут, но они все в конце. Я сегодня, знаешь, как сделал? Сперва все девочки, потом все мальчики. Вот, Андрюха из Челябинска пишет, романсы еще кто-то да и делает. Да, и как же делает, хорошо же. Делает же классно, Юлька, молодец. Пашка Байгаров, привет! Привет! Так, что там у нас? Элвинг пишет, что за наушники? Вот, что за наушники? Слушай, у меня студийные какие-то АКГшки. Ну, вот не говно вот это вот, а это прям студийные, они полноухие. Слушай, я плохо... Я помню, вот тут то ли 700 какие-то, то ли 370 какие-то. Ну, хорошие. И они прям очень по... диапазон, у них очень большой диапазон. То есть вот они у меня студийные, а на концертах я играю в этих в аудиотехнике, в 40-й. Мне в них удобнее, потому что они громкие. И, ну, я же без мониторов играю, я мониторю себя в наушниках, потому что я с лупером. Вот, концертная у меня аудиотехника. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Все, никто больше ничего не написал. Давайте ехать дальше. Давай. Юлька, молодец, красавица, умница. Умница. Когда-нибудь она все-таки доберется до Тулы. Так, далее. Далее у нас, Паш, знаете как, продюсер этой группы мне сказал, да мне в принципе посрать, что ее будут сейчас все сравнивать, вот, что будут все пальцем тыкать. Мне, говорит, в принципе посрать. Вот, поэтому, как бы вот, группа Пика, сейчас я открою трек, может там есть сопроводиловка, дислокация Москва, вот, смотрите, про себя написано, хоррор, панк-группа из Москвы с юной фронт-гёрл Катериной Корочкиной, так, группа образована недавно, ну, я вам честно скажу, прям совсем недавно, она образовалась прям вот, когда у нас начались отборы на фестиваль. И уже они прям вот в основе творчества музыкантов лежат мрачные сказки о малоизвестных персонажах восточнославянской мифологии. В их мире безобразничают злые духи, оживают блуждающие огни, коварствуют ведьмы и домовые. Песни Пики близки мрачным сказкам короля и шута и наверняка понравятся поклонникам этой группы. А, вот они как схитрили. Они схитрили, чтобы никто, понимаешь, не кричал, да это же король и шут. Они сразу написали. Вот. Близки мрачным сказкам шута. Итак, группа Пика. Город Москва. Борода Водянова называется. Трек ставим, слушаем. Не забывайте комментировать. Ссылочки сейчас все брошу.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:48:13 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, применяю заклинание. Дядь, дай чирик, ё-моё. Да, это классное заклинание. Вот, надо всех своих детей учить, маленьких. Вот, подходишь к любому мужику, говоришь: дядь, дай чирик, ё-моё. Или бабе твоей скажу, что ты мой папа. И все. И он дает. Куда ему деваться? Так, Андрюха пишет: не стал бы я сравнивать с кишами, ничего схожего нет, так что группа зря на себя нагадывает. Слушай, я тебе честно скажу, мне продюсер данной группы скидывал другой трек в WhatsApp. Вот, и я послушал и говорю: блин, ну это же киши. Он говорит: возьми в программу. Я говорю: ну сейчас же будут сравнивать, начнут чморить, вот. По рукам девочки надают, девочка расстроится, испугается. Вот, а тут он, короче, перекрестился, зовут его Коля. Мы не будем открывать все карты, все тайны. Вот, зовут его Коля. Вот, и Коля сказал: да хрен с ним, пусть чморят. И прислал мне другую песню, другую. Вот, эту песню я бы сравнил с Вагантами, потому что прям очень сильно вот содран мотив. Очень сильно содран мотив. Я не знаю, как Николай мог не заметить этого. Может быть, он это умышленно все сделал, но прям Ваганты оттуда прям прут из этой песни. Вот. Так, Ульяна повторила: дядь, дай зайчик. Не зайчик, а чирик, Уля. Уля, слушай сюда. Дядя, дай чирик, ё-моё. Дай чирик, ё-моё, дядя. Вот, учи эту фразу, она очень полезная, она в жизни пригодится. Так, Пашка пишет, тоже скоро выйдет песня «Поезд музыка». Так, что там, ребята, молодцы, песня классная, вообще огонь, реально интересно. Зайчик дороже чирика. Ну, наверное. Так, что тут, Илюха пишет, у нас выйдет дебютная песня «Кукловод», обязательно закину. Закидывай, конечно, обязательно послушаем. Если есть за что обосрать, обосрем, ты не обижайся. Вот как есть, так и говорю, вот что думаю, то и говорю. Так, Антоха пишет, песня вызывает улыбку. Ринка пишет, сами фантазию пишем между реальностью и играми фантастики. Так, Элвин пишет, прикольная, ничего себе. Ну и в принципе все. В принципе все. Так. Все, все комментарии. Комментариев больше нету. Комментариев больше нет. Вот, Николай, поздравляю с дебютом вашу, как это, протеже. Вот, вы как продюсер состоялись. Вот, вы даже умудрились с... А подождите, у меня есть тут? Почему не играет? Сейчас. Сейчас же, вот же оно должно... Вот. Вы скоммуниздили этот мотив. Вы скоммуниздили мотив. Вот. И прям удачно вписали его в панк. Чему надо только поучиться. Поехали дальше. Так, далее у нас ребята, которым я обещал. Которым я обещал, это у нас сейчас найду где. Так, давайте мне, я позакрывать хочу лишние вкладки. Так, Натаху мы послушали. Пику мы послушали. А то я просто путаться начинаю. Вот же. Мистер Кто, Фиточка, Мистер Кто и Стив. «За все хорошее» называется трек. Дислокация Тюмень указана. Вот, и очень большая сопроводиловка. Давайте я зачитаю вот прям буквально два предложения. Как известно многим ценителям отечественного андеграунда, маломальски связанным со стилистикой блюз-рок, проект «Мистер Кто» продолжает уверенно набирать обороты и двигаться в наполнении своей дискографии. Проанонсировав в начале января свой третий полноформатный альбом, уже через полтора месяца Дмитрий Пронькин отметился первым синглом, получившим название «За все хорошее». Все, дальше я читать не буду, тут очень много текста. Вот, кому интересно, я сейчас ссылочки брошу, прочитайте. Итак, «Дислокация», «Тюмень», «Мистер Кто», «Фит», «Стив», «За все хорошее», «Ставим, слушаем». Я раскидаю ссылочки, и... А вы пока наливайте, мы сейчас, конечно же, это делаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, 21:56 на моих зеленых системных. Юлька, привет! Привет, добралась Юльча до дому, а мы уже ее послушали. Вот, Юля, думаешь, что мы тут тебя ругали, что ли? Да нет, конечно. Конечно, мы тебя тут хвалили, на чем все только стояло. Вот, спрашивает Дениска, что я тут с сокращением. Да я понимаю, что ты про андеграунд. Вот, но как-то... докопался я до тебя. В конце концов, что я не могу дреща до этого докопаться. Понимаешь, самый продаваемый артист лейбла. Вот, и в этом году вообще не актуально, ребят. Ой, блин, я смотрю, что там у нас, какие прибыли по лейблу. Это просто какой-то кошмар. Мы в том году вывели приблизительно, что-то там около 3000 долларов. Вот. А в этом году, это на весь лейбл, на всех артистов. А в этом году, в крайний раз, когда я заглядывал туда, там у нас висело 30 долларов и 700 рублей. Ну, так, грубо говоря, 40 баксов. 40 баксов всем лейблам заработали. Представляете, какая красота. Какая красота. Вот. Юля, открой страшную тайну. Ты потом послушаешь запись. Ну, сейчас, пока ты здесь, я тебя попытаю. Вот в прошлом альбоме у тебя присутствовал безладовый бас. А в этом, я вот сейчас, мы когда слушали, я прям наушники одел. И у меня прям закралось сомнение, а не контрабас ли это. Или это все тот же безладовый бас, но просто он так, у него пальцы устали. И он сильно дребезжал. Вот. Так, касаемо того, кто у нас отзвучала группа «Мистер Кто», эта фиточка была со Стивом, что там нам народ пишет. Бодрая песенка, и будет ли песня против всего плохого, Слушай, против всего плохого хорошая песня не выйдет. Вот, только за все хорошее. Вот, Дениска написал, в андере не хватило андера, но в целом неплохо. И вот, как хотите, так и понимаете. И вот наша поперла. Обсирать тоже полезно. Да, а как же? А как вы думали? И все! И все? Что за факт? Почему? Вот! Вот, Юлька, ты представляешь, я услышал, что там контрабас, вот же оно, ты представляешь, насколько феноменально охрененен Зухер, вот, ты представляешь, у нас, знаешь, что было, ну, конечно же, я просто безгранично великолепен, любите меня, у нас как-то лет так это 10 назад был какой-то эфир, вот,

И знаешь, прикол был в чем? Причем со мной рядом был ведущий. У него просто глаза из орбит вылезли. Он говорит, как Зухер? Короче, играет песня. Ну, никто об этом не знал. Никто же об этом не знал до этого. Короче, одна студия хотела себя попиарить, и мы хотели сделать конкурс, вот, чтобы там победители на этой студии записались. Вот, и... Короче, так получилось, что они говорят, а давай мы тебе, Зухер, на халяву один трек запишем и сведем. Я говорю, ну давайте, вообще без проблем. Вот, мы садимся тем составом Зухера и компании, приезжаем в другой город, пишемся в этой студии, сводит мне мальчишка трек, присылает, и я ему начинаю перечислять его ошибки, вот, и... Ты знаешь, он на меня обиделся, вот жутко обиделся, причем до усрачки, аж из друзей удалил. Вот, и проходит где-то года два, наверное, у нас идет программа, я соведущий выбирал треки, то есть я даже не участвовал в выборе треков, и играет какая-то песня, и я прям ему пишу на бумажке, чтобы он видел. А потом в эфир говорю, а вы знаете, мне кажется, что вот эта песня записана и сведена на студии такой-то. И мне пишут, да, вот на той студии. И вот этот рядом, который ведущий, он прям со стула упал, говорит, как, Зухер, как ты? Я говорю, видите? Видите, как я феноменально гениален. Вот, а на самом деле просто я услышал все те же самые ошибки, все того же звукорежиссера. Вот, и раз я их узнал в другой песне через несколько лет, значит, это были действительно ошибки, а не мои придирки. Вот, собственно, я и рассказал эту великую тайну, которая 10 лет. Человек, наверное, до сих пор себя винит и думает, как же он все это угадал. А оказывается, все было просто. Вот, ладно. Итак, я угадал, что в этой песне у Юльки был контрабас, а в некоторых других безлад. Да, я помню те безлады. А вот сейчас я прям услышал контрабас и угадал, и понимаешь, и я такой довольный собой, я прям сейчас сижу и прям из меня прет же, но понимаешь, что это как? Вот, ладно, поехали дальше. Далее, у нас именинник, который будет завтра. Завтра он будет именинником. Вот, сегодня поздравлять не надо. Вот, это будет завтра. Завтра он будет именинником. Зовут его Василий. Вот, кто еще не понял, это наш, понимаешь, Васька из Питера, группа «Фильм». Вот, и выпустили они новый трек. Но я его, к сожалению, все еще не издал. Потому что у нас появилась такая геморройная проблема. Мы потеряли доступ к этому, к личному кабинету у агрегатора. Потому что у Яндекса стала платная почта. Нам пришлось срочно почту переносить к себе на серваки. Вот. И что-то там, короче, тут... Короче, мы пока общаемся с агрегатором письмами. Вот, а многие знают, как общаться с техподдержкой, это очень долго. Поэтому, Васек, как только мы сразу же издадим, то есть даже не переживай. Вот, поэтому трек пока есть на неформатке, он уже загружен Васьком, и сейчас вы все можете его послушать. Я его, кстати, тоже еще не слышал, поэтому буду слушать вместе с вами. Группа «Фильм». Так, а что там он? Он же наверняка что-нибудь написал. Ну-ка, сейчас посмотрим. Что он написал? Он написал очень много. Группа «Фильм», Василий Игнатьев, «Оторвемся». Все! Только что забыл написать «Санкт-Петербург, пыльный городишко». Вот, поехали, ставим, слушаем. Я сейчас ссылочки все брошу, ну и начисляйте, у кого есть что.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 22.08.04 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Блин, я затушил бычок в жвачку. Это просто же какая-то жесть. Вот, только что отзвучала группа «Фильм» Василий Игнатьев. Ребят, завтра у него днюха. Плюс завтра у него концерт в Камчатке, поэтому кто будет в Питере, сходите обязательно. Там места, конечно, мало, вот, но вполне себе душевненько получается. Я думаю, Василий попоет из своих песен, и Цоя попоет. Вот. Так, вокал копия Цоя, Серега пишет. Слушай, ну, не копия, конечно, но есть. Но Васек, он же, понимаешь, они же с этого начинали. Они же с этого и начинали. И вообще, кто не знает, группа «Фильм» — это постоянные резиденты Камчатки. Они там играют через день и каждый день. Если не сегодня они не играют, значит, завтра точно будут играть. Если завтра не играют, значит, Васек улетел в Турцию играть на гитаре. Вот, Васек пишет, вот именно так и задумывалось, спасибо, что заметили. Тут вот Антоха спрашивает, грязный вокал, это так задумывалось или-или-или. Вот, смотрите, Хамло Чулпанов пишет, Волгоград 80 километров вдоль реки, представляете, 80, мать его, километров вдоль речки. Вот, Авитос пишет, что Пермь тоже около 70 километров, но только речки там разные. Там у нас в Волгограде Волга, понимаешь, а в этом, в Перми что там? Что у вас в Перми, кстати? Обь? Нет, не обь. Что у вас там? Я, как тебе сказать, я кретин в плане географии, я ее плохо учил в школе. Я очень хорошо знаю те места, где я был лично, а был я, ну, практически во всех местах бывшего Советского Союза, но вот до Перми я как-то не добрал. Кама, господи, я без толков. Ну, я мог бы просто логически допетрить, что там Кама. Вот. Так, что там? Песня прикольная, зашло. Что там? Лёха пишет, главное в ящик не сыграть. Ты знаешь, вот когда мы пользовались Дискордом, я мог переименовать контакт. Во ВКонтакте это невозможно. Но я буду пытаться запомнить. Так, Васек вот обещает, съезжу, все узнаю, в Турции съездим, потом вместе оторвемся по полной, поиграем. Но ты же знаешь, Василий, я же, как тебе сказать... Обязательно сыграем. Я же теперь с тебя живого не слезу, друг мой. Вот. Так, что там еще у нас? Неожиданно, но прикольно. Поздравляем, пишет Ринка. Я говорю, не надо поздравлять. Не надо поздравлять. А, все, я... Сорян, это поздравление к другому событию. Это как раз в Волгоград поздравлялка улетела к Ксюхе. Вот, но она нет, Ксюха, она еще не в эфире у нас сегодня. Она родила уже где-то неделю назад. Я просто сейчас, она мне лайкнула, у меня окошко всплыло, я вспомнил и конечно же, с вами поделился. Вот, так, все, вроде все зачитал, вроде все рассказал. Вот, поехали дальше. Далее, кто? Далее, Денис Энгель. Вот. Не обещал ему, нет, не ему не обещал, и просто я увидел, что вот у него трек новый на сайте появился, а мне как раз очень не хватало одного трека, и я знал, что мне нравилось то, что он делал до, я его точно не слушал предварительно перед эфиром, поэтому сейчас буду слушать вместе с вами, вот, так, где он у меня, вот же он, «Дислокация», «Абакан». «Не ходи к реке» называется трек. Про себя ничего не... А, вот написано у них... Ну, тут как это? Я это называю... Как это? Когда в черной рамочке пишут... Господи, некролог. Некрологи я это называю. Вот, песня была записана в ноябре 2003 года в Новосибе на студии «Роса». В записи принимали участие. И вот... вот. Ладно, дед бы написал, как случилось так, что мы эту песню придумали. Вот, чисто некролог. Не, но мне нравится то, что делает Дениска, поэтому давайте слушать. Денис Энгель, «Не ходи к реке». Я сейчас надену наушники, потому что я так подозреваю, что мне очень понравится. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Так, пошли на радио. Итак, друзья, 22:17:44 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Денис Энгель. «Не ходи к реке», Абакан. И вот смотрите, тут что мне понаписали. Антох вот пишет из Твери. «Такое ощущение, что слушаю песню с телефонных динамиков и через телефон». Так, далее, вот смотрите, прям совсем другая сторона. Кама-река. Кама-река, Пермь. Пишет, песня вроде ничего, но как-то много рабочего барабана, есть недочеты в сведении. Вот, от себя хочу, я просто к чему? Три разных мнения абсолютно. Я слушал половину песни в наушниках, как и предупреждал, потому что ожидал, что она мне понравится, она мне понравилась. Вот, а вторую половину я слушал в мониторах, вот как раз после того, как мне написали, что что-то там много всего, я снял наушники, прибавил все мониторчики и послушал. У меня все хорошо звучало. Вот, Николя, друг мой, пишет, я все пропустил. Вот, Николя, мы тут вас немножечко, ну, конкретно я, конкретно тебя как продюсера. Блин, монитор, микрофон включен, жалко. Похренососил я тебя, знаешь почему? А вот сиди и гадай, вот жди, когда появится запись эфира. А девочку твою не ругали, знаешь почему? Потому что ты обещал нам кишей, а прислал нам чё? Чё? Вот ну-ка напиши мне сам, что ты нам прислал? И вот мне интересно, твоя совесть даст тебе признаться в том, что ты натворил, или нет? Или ты сам не в курсе? Вот. Так, Ольча пишет, работаю я с детьми, с ними самогонку не попьешь. Вот, а я же за эфиром это сказал, да? Я в эфире повторю, что дети самые благодарные собутыльники, потому что им надо сказать, что это тайная, жуткая тайна, секретный секрет. Вот, я тут самогоночку побухиваю, а вы всем говорите, что Ольча пила молочко. Маточная пчелиная. Вот, и дети скажут да. Да. Так, остановите дробыша. Леха, нас уже ничем не остановить. Все, нас понесло. И тут Остапа понесло. Вот, ладно. Что я хотел сказать, друзья. Наконец-то закончились отборы на фестиваль. На этот фестиваль. Вот, заходим в нужное русло, встаем на старые рельсы, вот, со следующей среды уже будем выбирать треки с сайта, ну, как бы сегодня они все у нас с сайта, но сегодня такие они, как сказать, все, кому обещал, все, кому не обещал, но обещал сам себе, вот, ну, и прям свежие релизы. А со следующего миксера я уже буду выбирать треки. То есть я сейчас найду то место, где я остановился в прошлый раз до того, как у нас начались отборы. И вот оттуда попру всех прослушивать и выбирать в программу. Вот, это что касаемо миксера. Что касаемо записи эфиров. Вчерашняя бомбардировка, сегодняшний миксер появится у нас на сайте завтра. А зачем я это говорю? Все равно голосовалки не будет. За этот миксер голосовалки не будет. Поэтому, когда там запись эфира появится, в принципе, не важно. Все эти треки, вот, которые сегодня звучали, они уже в эфире, или скоро появятся в ротации, и уже в ротации. Вот, что думаешь про проект «Молодые ветра»? Леха, кто такие «Молодые ветра»? Я не знаю, ты, наверное, просто пропустил одну из тех программ, а я почти в каждой программе жалуюсь, как я ненавижу музыкантов. Я ненавижу музыкантов лютой ненавистью, потому что за последние 22 года я совершенно не слушал другой музыки. Понимаешь, я вынужден изо дня в день слушать то, что грузят на неформатное радио. В 90% это шлак. Вот, остается 10%. Это, понимаешь, это 200, 150, 100, ну, самое маленькое 20-30 треков каждый день. Вот. И время слушать какую-то другую музыку, у меня его просто нету. Поэтому, если «Молодые ветра» — это что-то не с неформатки, тогда я точно скажу, не знаю. Вот, если это что-то на неформатке, то я еще до них не добрался. Вот, соответственно, как только доберусь, послушаю, я буду готов тебе ответить на этот вопрос. Я надеюсь, я развернуто ответил, вот, и ничего не скрыл. Вот, сейчас я хочу сказать радиослушателям, радиослушатели, дорогие, услышимся конкретно со мной, лично, через неделю, следующую среду. Вот, радиослушателям я включу сейчас замечательную песню, после которой включится или другой диджей, или автодиджей. А на стриме, ребятушки, мы еще послушаем музычку, и, собственно, у меня еще есть что прибухнуть. Вот, поэтому поехали.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк! Гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Papa's Got a Brand New Bag и Funky Drummer. Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель — это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Delvon Lamar Organ Trio.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

на бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми. Синее чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

0: для заблудшей души.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа, ну а третья тема от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
3: Группа Квенди, «Герой», город Москва, номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 22:47 на наших зеленых системных. Вот, вышла у нас техническая накладочка, поэтому немножечко опоздали. Собственно говоря, все ждали меня, но я вот появился, всех обматерил, сказал, задолбали вы меня, товарищи, названивать. Вот, но в итоге как-то что-то получилось. Итак, представляю вам на суд сегодня группу Косогор. Ребят, давайте здоровайтесь. И все замолчали.
2: Привет. Всем добрый вечер.
1: Вот.
3: Добрый вечер.
1: Вот. Это была привет, Настя.
2: Привет. Это привет. Была Настя.
1: Да. Настя сегодня слышно лучше всех, на самом деле.
4: И так и должно быть.
3: А я всегда слышно лучше всех.
1: Ну, давай, Костюха, начинай ребят пытать. А я тут пока по-бырому раздвинусь, расставлюсь, открою эфирный чат, запущу Аську и т.д. и т.п.
5: Хорошо. Так, всем, во-первых, привет, здравствуйте. Доброго времени суток. Привет, ребята из Косогор. Красивое название, красивые группы с красивыми участниками.
1: А кто тему не... А, завел, сори.
5: Ты чё вмешивайся, когда я разговариваю?
1: Сори.
5: Вот, ребят, прежде чем мы начнем полноценно знакомиться с вашим творчеством, у меня к вам просьба. Расскажите, кто у вас, во-первых, лидер в группе?
4: Ну, лидеров как таковых нету. Фронтвумен у нас есть в группе.
5: Ну, давайте мы, коль праздник на носу, позволим фронтвумен озвучить весь состав вашей замечательной группы. Настя, давай, рассказывай, кто у вас в группе, на чем играет, чем занимается.
2: Влад у нас гитарист, и он в основном пишет тексты. Антон у нас бас-гитарист. Так, Константин клавиши, Станислав наш барабанщик, и я вокал.
5: Замечательно. Кто сегодня у нас в эфире? Расскажи.
2: У нас сегодня все, кроме Станислава.
5: Станислав решил сегодня про это прохилять, да?
1: Ну, он пришел, говорит, бухой, и отстаньте от меня все.
5: У меня стандартный есть вопросик. Скажите, пожалуйста, как давно вы вот влюбились друг в друга, обнялись и поперли дальше вместе? В каком году ваша группа, короче говоря, образовалась?
2: Это нужно спросить у основателей. Это к Антону и...
4: Давай я расскажу, да. как эту группу рассказать. Помню с самого рождения, собственно, мы ее с Владом, с гитаристом, когда-то в свое время создавали, в далеком 2006 году. Угу. Вот, точнее, даже 21 октября 2006 года у нас состоялась первая репетиция. С этого момента и пошел отчет наш творческий. А в данном составе мы вот играем практически год, потому что там приходилось нам, были у нас проблемы, конечно, менялся состав неоднократно. Ну вот в данном составе, надеюсь, уже в окончательном, почти год, чуть-чуть не хватает.
5: Ну то есть, в принципе, у вас в ближайшее время годовщина планируется?
4: Да, ну вот в этом году у нас десятилетие группы целиком. Вот, так что мы планируем как все-таки юбилей грандиозно отметить хорошим концертом с хорошей обоймой музыкантов. Надеюсь, у нас получится. Будем стараться, по крайней мере.
5: Ну, вы за это время уже успели в свои, как говорится, сети музыкальные затащить много народу, которые вас любят, ценят и ходят постоянно на ваш концерт?
4: Ну, ходят на концерт, конечно, сейчас, мне кажется, уже не то время, когда можно наполнять залы битком. Ну, так есть, конечно, да, то есть как свои слушатели есть, как-то формируется свой круг, появляется много знакомых, которые с нами кто сотрудничает, то просто слушает, там, выражает свое мнение.
5: Ну, это здорово, на самом деле. Зухер, скажи, пожалуйста, у нас тут там композиция какая намечается?
1: Слушай, тут на самом деле я качал все с гребаного Яндекса, поэтому у меня сейчас тут просто какие-то немыслимые крикозябры. Я даже не знаю, что это. Тут как повезет, называется.
5: Как повезет? Называется... Ну, давай тогда мы
1: это
5: сейчас...
1: Это будет какая-то песня на 7 минут. Вот ребят наверняка знают, что это за песня.
2: Да, мы знаем, что это.
1: Вот, давайте что тогда вы объявляйте, а я пока расскажу следующее. Во-первых, с нами можно связаться... Ваське 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Вижу, там уже Илюха висит. Здорово тебе, дружище. Вот, общаемся в комментариях, тема заведена, прям там нарисован косогор. Вот, что за песня сейчас прозвучит? Которая на 7 минут.
2: Я так думаю, что это песня из нашего последнего сингла. Называется она «When Leaves Are Going to Fly».
1: Вот все может быть.
2: Скорее всего
1: так. Ну, поехали, ставим, слушаем.
4: Я угадаю эту мелодию с двух нот.

0: А итак, друзья, 22.59 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже ушло. Это была самая занудная композиция группы «Косогор». Вот, пока она звучала, мы узнали, что ребята довели до сердечного приступа просто звукорежиссера, который записывал и сводил эту композицию. Вот, ну, теперь давайте общаться. Во-первых, всем привет, кто только что подключился. Вот, привет Владиславу, привет Илюхе. Давайте, я так понял, где-то там вот народ тусит отдельно. Давайте заходите во ВКонтакте, в эфирный чат Зухера. Есть там у нас тема заведена. Давайте там общаться. Давайте там веселее будет. Потому что, смотрю, народу до хера репостнуло, лайкнуло. А где вы все? Вот, итак, сегодня у нас в гостях группа «Косогор». Вот, вот, смотрите, народ подтягивается. Антоха, ага, здорово.
1: Ага. Вот.
0: Давайте уже все сюда, потому что сейчас вы напрямую можете задавать вопросы ребятам, и они живьем будут вам отвечать. Я думаю, это интересно. Ну, по крайней мере, так хотелось бы думать. Давай, Костюха, начинай мучить.
2: Отличненько. Значит, я продолжаю. Ну, вопрос у меня сейчас будет, скажем так, простой достаточно, но и каверзный, с другой стороны. Смотрите, вот, Настя, давайте мы, коль праздник у нас на носу, по большинству времени будете отвечать вы у нас сегодня. Расскажи о этом коллективе, кто из вашего коллектива какое образование музыкальное имеет, или если не музыкальное, то какое вообще в принципе?
3: Ну, Влад, если не ошибаюсь, у нас самоучка. Вот, Антон у нас учился в «Красном химике», да, по-моему, Антон?
4: Да, в «Красном химике».
3: Да. Костя у нас образование имеет, музыкальную школу, да?
5: Да, с красным дипломом.
3: Да,
5: вот. Классу фортепиано.
3: Да. Ну вот, Станислав тоже у нас в музыкальной школе учился по классу барабана, да, если не ошибаюсь?
6: По классу ударных инструментов.
3: А, да, ударных.
6: Естественно, барабан.
3: Ну, вот у меня музыкальная школа по классу фортепиано, училище по классу вокала и институт по классу вокала.
2: Замечательно. Уже хорошо, то есть профессионал, в принципе, я, знаете, часто очень встречаюсь с людьми, которые, как говоришь, самоучка, которые лобают. Вот у меня был саксофонист знакомый, который самоучка, сам учился по какому-то там сборнику непонятному. Он играет, блин, классно. Вот классно играет. Я, честно говоря, со своим училищем вот просто подметки человеку не гожусь. Поэтому многие люди, которые учатся сами, может быть, просто... Им не мешают преподаватели просто. Они сами по себе решили так, значит, так и будет. Ну, смотрите, а вот вы наверняка за то время, пока существуете, совместно действуете и работаете, ездили и в другие города, кроме Москвы, правильно?
6: Было дело.
2: Вот где был самый, может быть, даже и в Москве, вообще самый теплый прием, где вы были?
3: Ну, я у ребят недавно, и самый вот теплый прием, у нас был концерт полноценный в Егорьевске, в арт-пространстве Feel Time. Очень теплый прием был, очень душевно, очень все по-домашнему было. А так в основном вот пока только в пределах Москвы выступали.
2: Ну вот честно, я не понимаю.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, я у ребят вообще недавно, и душевного приема не было ни разу. Вообще ни разу. Как выйду сразу, помидоры, яйца, началось, думаю.
2: Не, вот. Знаешь, слышь, Зухер, это получается так, примерно, сейчас вот многие музыканты, особенно, как правильно назвать, замкадыши, я так назовем, да, сейчас, наверное, просто все, ну, нам приходится выступать только в Москве, ну, что тут сделаешь, и тут, ну, блин, мандец, а я в Урюпинске каждый день, блин, тут выступаю, мне, может, в Москву не хочется. Не, ребят, на самом деле все здорово, вообще, в Москве самое лучшее ваше выступление где было?
6: Ну, вот, недавно мы выступали в клубе Рокхаус, вот, в общем-то, по аппарату и по оборудованию, по звуку очень классно было, да. Вот, а в принципе, вот многие, да, сейчас говорят, что в Москву, да, в Москве публика, можно сказать, очень зажравшаяся, потому что в подмосковных даже городах встречают группы гораздо лучше, чем в Москве. В Москве очень мало ходят, ну, то есть ходят только на знаменитые группы, и такой группе вот...
0: Извини, я тебя оборву, вот вообще не переживай, ты понимаешь, такое дерьмо повсеместно. Не только в Москве. Я тебе могу сказать, что я практически всю Россию объездил с концертами, ну, нигде нет людей. Просто сейчас люди, они с ЦУКО ленивые, они сидят из контакта, качают музыку, слушают там, зачем еще куда-то идти, зачем еще платить какие-то деньги, да. Мы тут бесплатно делали концерт, собирались ребята тоже со многих городов, то есть, ну все, приходи. Нет никого, аж 4 человека, и один из них бармен. Так что это нормально.
6: Да, кстати, по этому поводу могу сказать, вот мы с ребятами, ну, в общем, у нас на реп-базе раньше репетировали с ребятами, они начинали играть Gothic Doom где-то в 90-х годах. Они говорили, что раньше концерт на 500 человек, это был просто провал, можно сказать, когда приходили. Говорят, сейчас 50 это супер вообще, это просто классно. Да, вот в 90-е было, да, 500 человек это минимум, это вообще провальный концерт. Сейчас 50 это очень круто, здорово, что вообще кто-то пришел. Вот такие дела, да, то есть ребята играют уже 20 лет вот,
2: уже... Слушай, хорошо, общаемся, к нам он и Лена присоединилась, привет, Лена, тебе.
0: Привет, Ленка, привет, Костик.
1: Кстати, хотелось бы еще добавить по поводу загородных выступлений. Хотелось бы вспомнить про Александров. Я вот считаю, на мой взгляд, это была одна из самых теплых приемов, которые мы вообще когда-либо видели.
0: У меня в Александрове много друзей живет. Вот. Хороший там город, но я туда никак заехать не могу.
2: Зукер, что у нас там следующая композиция, как называется?
0: Ведьма.
2: Ведьма. Друзья, расскажите, что за песенка.
6: О, ну это прям здорово, что ее поставили.
1: Богатая
6: история. Недавно песня принимала участие.
0: Мы ее опознали.
6: И, между прочим, да, вот Лукер знает, да. И мы выиграли, да, причем в подборочке, которую Зукер и Коняшка сказали, что это лучшая подборка вообще там за многие годы была, и мы даже вот с этой песней выбились в лидеры, можно сказать, по итогам недельного голосования и заняли первое место. Так, спасибо, ну, ребятам.
2: Тогда, Зукер, не томи, включай, пускай все.
0: Ну, поехали, ставим, слушаем. Да, друзья, еще раз напомню всем, как с нами связаться, пока играет песня, давайте добавляйтесь. Ваську, если есть такие еще динозавры, которые пользуются, в MailAgent, ну и, конечно, эфирный чат Зухера находим, подписываемся, тема заведена, Косогор висит там прям на всю морду чата, вот, общаемся в комментариях, поехали, ведьма.

0: Итак, друзья, я человек, который говорю всем время, диджей Зухер, 23.11 на наших зеленых системных. Человек, который выносит всем мозг, сейчас сидит в Воронеже, его зовут Костик. Вот, он хихикает, говорит: Захарушка, где ты, родной? Вот он я. Вот, ну и группа Косогор почти в полном составе, где-то там на другом конце провода. Ребята, привет!
1: Привет!
0: Вот, слышишь? Я теперь опознаю Костика точно, прям вот. Кого хуже всех слышно, это Костик. Вот.
2: Все верно.
0: Все верно.
1: Я могу попробовать придвинуться еще ближе.
3: Вот. Ты светлеешь, Кость, прямо на глазах.
0: Прям, да, твой голос наполняется жизнью.
1: Микрофон и дать вам насладиться моим чудесным голосом.
0: Вот, еще, а кто там мышкой кликает за кадром постоянно? Вот.
1: Не
0: надо мышкой кликать. Ну, поехали дальше. Поехали дальше вас пытать.
4: Ребят, вопрос у меня, в принципе, назрел уже давно. Я когда одну из ваших песен уже успел послушать. У меня вопрос такого плана. Как вы создаете трек? Насколько быстро вам удается создать какой-то новый трек, новое произведение?
2: Ну, это все индивидуально зависит от трека. То есть вот сейчас мы записываем песню. Наверное, это минимальное расстояние от того, как песня была задумана, до того, как она будет записана, полностью сведена. Это где-то год. Вот меньше, наверное, у нас не было.
0: Минимально год.
2: Остальные песни больше года с момента задумки до момента записи. Они вот, да. Вот.
4: Ну, то есть, получается, то, что вы в 2006 году собрались, у вас 10 песен, по идее, должно быть.
0: На протяжении года. Что-то вы много песен нам накидали, ребят.
2: Но оно же не то, что одна песня созрела, и она год, и только после этого следующая. Нет, бывает, и три песни мы одновременно разрабатываем, четыре там, ну.
4: А ну как хорошее вино, выдержка есть, да?
0: Слушай, а вы зарубку делаете каждый там месяц хотя бы на стене гвоздем на 200 по обоям, по дорогим так?
3: Они учатся, мы переезжаем каждые 2 года, потом вся эта хронология потеряется.
0: Значит, надо, я знаю, на капоте машины делать. Запил такой.
2: Потом их сложно продавать просто.
0: А уже не надо, это уже раритет что-то. Это машина, которая прошла через все треки, представляешь? Она сама по себе будет стоить ёбни-си, когда у вас будет там гора поклонников, как битлы вон продают там. Человек вытер жопу туалетной бумагой, а сейчас на аукционе продают там по 500 000 за клочок бумажки. Так что об этом тоже надо думать. Внукам оставить эту машину, они ее пробухают потом.
4: Не, просто нужно знать, чью задницу вытирать, чтобы потом выгодно продать, понимаешь? И более ничего не надо. Ребят, такой вот просьба для всех и слушателей нашего неформатного радио. Расскажите, где в ближайшее время вашу группу можно будет услышать и увидеть.
1: ВКонтакте вот прям сейчас заходите.
0: Прям сейчас можно услышать прям здесь. Прям здесь всю группу. Вот, кстати, киньте ссылку в этот, в эфирный чат на свою группу, потому что частенько народ слушает, говорит: а где? А где?
2: Сейчас будет.
0: Вот, а то как-то вы так по-лоховски, понимаешь.
2: Сейчас будет 4 ссылки, я думаю, одновременно.
0: Ну, пускай, главное, уже народ не промахнется. Так, сейчас я посмотрю, сколько там у нас в онлайне народу. 16 тысяч, ё-моё, ну, неплохо.
1: Все молчат, главное.
0: Все молчат, да, как партизаны. Главное, меня вот это убивает больше всего. Люди, напишите нам в эфирный чат. Нам приятнее общаться с народом, потому что мы, как диджеи, уже надоели. Музыканты друг другу за 10 лет тоже надоели. Вот, а вот с вами нам общаться хочется.
2: И все, да не надоели музыканты. Не надо.
4: Не, нормально, все хорошо. Возвращаясь к нашим баранам, где у вас выступление будет помимо ВКонтакте?
3: Ну, пока сейчас самый верный способ — это только просто смотреть. На ближайшее время не планируется, но спонтанно может в любое время какой-нибудь концерт нарисоваться, мы сами точно ничего сказать не можем. Пока сейчас подавали заявки на летний фестиваль, возможно, где-то на летних фестивалях мы будем выступать.
0: Там, кстати, вот. Гляньте, вот так, выше нашей темы, там как раз висит заявочка про очередной летний фестиваль. Вот Лена Журавлева.
2: Уже посмотрели, да.
0: Лена Журавлева нарисовалась, пишет: привет, ребята, скажите, почему у вас такое, как оно связано с вашей музыкой? Это название.
1: Ваша группа. Должны Влад с Антоном отвечать.
2: Сейчас расскажем, сейчас расскажем.
1: Да, забывают, они мне рассказывают каждую репетицию, а потом...
2: Ну, это из-за состояния твоего, да, хорошо, ладно. В общем, про название, значит, как название у нас получилось. Когда мы собрались еще тогда, 10 лет назад, практически уже...
3: Почти.
2: Да. В общем, возник вопрос, а, собственно, как же мы будем называться? Начали перебирать разные названия. И в итоге стали обсуждать разные темы по этому поводу. И вспомнили, что когда-то давно-давно мы играли в игру, которая называлась Fallout 2. Но играли мы не в лицензионный перевод, который тогда его еще и не было, вот, а в какой-то левый перевод левой корпорации. Там был такой артефакт, он назывался «Комплект по созданию города рая», сокращенно «Косогор», то есть «Ко-комплект», «Со», «Создание», «Г», «Города рая», да, вот. В общем-то, и так и решили обозваться.
0: Слушай, а вы когда название придумывали, проскальзывало что-то там, я не знаю, задняя лапка мертвого шершня, вот как сейчас там, знаешь, это вот любят.
2: Да, названия такие
3: там. Много чего.
0: Вообще, расскажите, что вообще проскальзывало вот в этих вариациях? Интересно же всегда услышать.
2: Ну, цензурного и самого цензурного «Роса на мече» мы это отвергли. Нет,
3: когда-то был еще, по-моему, «Кислотный туман», если не ошибаюсь, я уже, может, даже забыл.
2: Ну вот да, так, такое. Так... Нецензурно, я думаю, что не будем сейчас выносить на общий суд.
4: Да почему нет? А что стесняться?
1: Почему? Давай.
4: Взрослый.
2: Нет, ну это... Давайте не будем.
0: Им стыдно, им стыдно. Они как раз тогда входили в период половозрелости, поэтому я думаю, вот что-то вот было такое, да.
4: Не, ну почему бы не сказать какое-нибудь приятное слово сейчас в эфире?
0: Да, давайте, мы смотрите, у нас осталось 40 минут эфирного времени, грубо говоря, да, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 подписанных песен и 2 крикозябровых. Давайте мы будем почаще ставить.
4: Да.
0: И по... Ну, пиздеть-то тоже надо, я думаю, но как-то вот балансировать давайте. Ну, вот, «Власть над временем», следующий трек у меня в плейлисте. Что-нибудь хотите про него сказать?
2: Да, конечно. «Власть над временем» — это трек с нашего первого альбома. Это, в общем-то, авторство музыки Константина, нашего клавишника. Вот,
3: первое, что он нам принес в группу.
2: Да, первое, что он нас принес в группу. И, в общем-то, оно очень быстро прижилось и возродилось. Да, на слова Александра Афанасьева, товарищ сотрудничал с такими группами, как «Легион». Костя, подсказывай, с кем еще.
0: Косогор.
2: Ну, Косогор, да, впоследствии. Да.
1: Не, он тогда еще не знал, что я буду в Косогоре в каком-то там играть. Он там отдельно, мы с ним где-то нашлись, где-то на просторах рок-леба, там сайта по объявлениям. В общем, я искал текстовика, ему вроде понравились мои там какие-то зарисовки композиционные.
4: Ну, вот. Слава богу, не резника нашел, понимаешь, уже хорошо.
1: Ну да, да. Вот, и совершенно бесплатно, чему я был удивлен и рад, он предоставил текст, ну, на который я и наваял нечто, больше не связывался.
0: Что мы сейчас и услышим.
1: Да.
0: Итак, «Власть над временем», Косогор, поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 23-23-23. Вот так вот, дождался я красивого времени. Итак, вы сегодня слушаете программу «Без воды». Кстати, название до сих пор актуально. Все еще я сижу без воды. Вот, с нами сегодня в гостях у нас группа «Косогор». Почти полным составом. Пока песенка звучала, я тут добавился ко всем друзья, вновь прибывшим. Вот. Костюха.
1: Да, тудочки.
0: Давай, ты сказал, что нас сегодня покинешь раньше, поэтому чуть-чуть. Я тебя перебивать не буду. Давай вот извергай из себя весь свой запас вопросов, а я уже буду потом.
1: Хорошо. Ребят, такой у меня будет вопрос. Ну, может быть, немного банально, тем не менее. Вот ваши планы на будущее. Чем вы хотите завладеть, помимо того, что владеете инструментами? Куда вы хотите вылезти со своей замечательной группой?
0: Куда вы прёте вообще?
2: Ближайшее, что это сейчас к нам к юбилею подготовится. Это из ближайших планов.
0: Слушай, а вы пьяные будете на сцене играть? Прям вот в дрова?
2: Не, ну не совсем, конечно. Это уже не интересно.
0: Чтобы так выползти улиткой опарышем на сцену, за собой волоча гитары там.
2: Мы хотя бы играли.
3: Просто проползти в сцены. Хотя бы стояли, а там можно фанеру включить, в принципе, подергаться, дискотеку устроить.
1: Ребята, вопрос такой, вот на концертах грешите ли каверами вы?
2: Да, бывает.
3: Практически нет.
2: Но бывает.
3: А что? Нет, то бывает.
2: На альбоме стандартно один кавер есть.
1: Это кого вы перепеваете?
2: Ну вот из последних Poets of the Fall мы каверили. Было как-то на День памяти Михаила Горшенева «Невесту палача» сыграли. Одно время играли Pink Floyd Time. Одна из наших любимых — это Falco «Rock Me Amadeus». Насколько я помню, все вроде.
0: Слушай, ну вот так вот, раз каверите, значит любите, да, эти вот. Что вам нравится?
2: Мы никогда не более одного кавера за концерт. То есть вот поиграли как-то определенное время, надоело, давайте что-нибудь другое выучим. И иногда разбавляем просто, чтобы хоть кто-то что-то слышал знакомое.
0: Кроме Косогора, что вы любите послушать? Вот едешь ты в машине, да, как правило, там. Радио не ловит где-то там между областями. Вставляешь ты флешку или там диск какой-то в магнитолу, и вот что у тебя оттуда звучит?
3: Ну, это, мне кажется, у каждого музыканта столько просто музыки, которую он слушает.
0: Что-то общее, любимое есть такое-то, что у всей группы там пузырь поставили на стол, включили. О, да, детка, вот это мы сейчас будем слушать. И прям бабах. Ну, не Косогор, конечно же. Ну, кто будет слушать?
3: Квины.
2: Квины. Из классики рок и что-нибудь такое. Классики зарубежки.
1: Ну, а вот эти вот замечательные исполнители, как Трофим, Круг, нет?
0: Да, Стас Михайлов.
1: Стас Михайлов вообще это шедевр.
0: Филипп Киркоров, нет?
2: Это когда слишком долго сидим.
0: Это когда надо, чтобы вырвало. Когда выпили много, но позывы не приходят, да?
1: Это так можно подал у Бориса, ну там Пугачев прослезиться там.
2: А там уже без разницы.
1: Опять что? Метели, и так слезу пустил в рюмку с водкой и пошел дальше. Ладно, неплохо. Что у нас дальше идет?
0: Дальше уходим вниз. Уходим. Вот, кстати, мы тему подняли, да, вот о падении, о грехопадении. И тут же прям песенка уходим. Что-то мы Настю давно не слышим. Настюха, ты что там?
4: Я тут.
0: Что-то затихарилась. Я понимаю, что ты недавно пришла, но ты, понимаешь, ты голос группы. Мы тебя хотим слышать, причем ты там ржешь так замечательно, весело. Все начинают улыбаться, когда ты смеешься.
1: Она готовится к празднику.
0: Давай, расскажи нам, вообще вот мужики тебя достают, твои вот эти вот косогорцы?
4: Они у меня замечательные на самом деле. Вот, хороший коллектив, я когда пришла, увидела их, сказала, мне будет спокойно. Вот действительно очень хорошие, воспитанные ребята.
0: Воспитанные ребята, матом не ругаются, гитары по голове не бьют, когда в ноты не попадают.
4: Нет, может быть, как бы это и происходит, но уже когда... Я этого не вижу.
0: Но когда уже по голове ударили гитары, я уже ничего, в принципе, не слышу, да? Слушай, а вот какие они у тебя по счету, вот, группа, скажем так, вот?
4: Честно, они у меня первые.
0: А, первые.
4: Да, конечно.
0: То есть вот ты так пришла, и все, да, и осталось, да, да. И навсегда. И вот чувствуешь, не бросишь их. Да.
1: Вот
4: нет.
1: Подарила свой голос, берегла свой голос и подарила, как хорошая свадьба, понимаешь? Все супер нормально у нас. Итак, что там за песня?
0: Уходим вниз, песня называется. Поехали, ставим. Будете что-то про песню говорить или будем слушать, потом говорить?
5: Ну, дайте два слова скажем. Значит, песня это еще с первого альбома, с нашего, до прихода Насти, с прошлой нашей вокалисткой, вот. Песня грустная.
0: Песня грустная, сказал он и заулыбался. Ну, поехали.

0: Вот, это была грустная песня про кошку, я насколько понял. А почему про кошку?
1: Это из старого фильма.
2: Все, ответ понятен.
3: Там про птичку вроде было в фильме-то.
4: Из рисунки, наверное, у него был.
2: Что-то мы задали вопрос непонятный. Ребят между собой начали спорить. Причем там кошка, погоди, сейчас вспомню, что за кот. Ребят, вопрос у меня такой, ну, простой, в принципе. В любом коллективе существуют какие-то там, ну, не то что конфликты, недопонимания. У вас часто случается недопонимание в коллективе? Насколько вы быстро решаете конфликты, если они возникают?
5: А у нас такое было? Я чуть-чуть не помню.
2: Не, ну, споры по поводу... По поводу того, что творчество ваше.
4: Конечно, разные, у каждого бывает, там каждый видит по-своему какой-то материал, даже в плане уже, ну, постпродакшена, когда проходит обработка, каждый слышит свой инструмент лучше. Ну вот, как собираемся, решаем, что да как, кому что не нравится, приходим, как говорится, к общему консенсусу.
0: Ну а есть человек в группе, который вот когда вы не пришли вы к общему консенсусу, вот он говорит, делайте мое херовое. Вот делайте.
1: Нет. Нет, вот самое интересное, что такого человека у нас в группе нету, и поэтому, да...
0: Это было поэтому вы целый год записываете треки, да?
1: Нет!
4: Позитивное мнение.
0: Представляешь, вот я понял, почему целый год уходит на трек, потому что пока вы там все, всем, надо, чтобы всем из вас понравилось, да? Получается так.
3: Но с другой стороны, как-то иначе-то, а то это какая-то монархия будет в группе.
1: Нет, не то, что почему год-то, в общем-то, уходит. Год, ну это год, придумали, значит, примерные аккорды, примерную гармонию и текст.
4: От идеи пока... и до постпродакшена уже.
1: Да, то есть это вот, это минимально, но мне кажется, ну а куда еще? Это ж, мы же не на фабрике звезд, где там ребятам дали там за два дня, чтобы все было. Вот, поэтому...
2: Ребят, ну а трудно сочетать творчество, я сейчас вот каждому отдельно, там вы по очереди все ответите на вопрос, сочетать свое творчество, доносить ее не до публики, а именно до родных и близких, самых близких людей, которые рядом с вами находятся, чтобы они понимают, вас поддерживают, это вот прям вопрос каждому из вас.
1: Ну, поддерживаю, да.
2: Дальше.
5: Ну, в плане меня тоже, меня все поддерживают. Все, всем нравится то, что я делаю, чем я занимаюсь.
1: Всем мужчинам нравится, как я занимаюсь.
2: А, вот он, приватный разговор, ты вышел наружу, я понял. Вот куда мы все вели. Ладно, смех смехом, ребят, что следующая песня у нас? Мы должны просто побольше вашего творчества показать сегодня в эфире.
0: «Мир без нас» называется песня. Без кого без нас? Кто без там балуется без суицидом?
1: Без всех без нас.
0: Без всех без вас.
1: Про глобальный суицид песня. Песня старая, уже ей 10 лет практически. Сколько и группе.
0: Вот, ну вот поэтому... я смотрю, чем старше трек, тем он короче на самом деле. Вот 2.41.
1: Научились растягивать, да.
0: Вы научились, да.
2: Ты сейчас, Зукер, прощай, про мужской организм говорил. Чем старше трек, тем у него короче.
3: Время тоже продлевается.
0: Ладно, ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 23:39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот Илюха написал постапокалипсис в эфирном чате Зухера. Ребят, а что вот не возникает у вас когда-нибудь желание там выйти какую-нибудь полечку рубануть, там, я не знаю, частушки? Как-то вот прям слушаю, прям такое все грустное.
1: Частушки это обычно на посиделках, да, под акустику.
0: Не, а так, что вот на концерте не возникает желания там,
2: все, оно конем. Откровенно веселого может нет, а вот что-то такое бывает потяжелее, поэнергичнее, конечно, возникает.
0: И делаете?
1: Конечно.
0: Вообще вот часто у вас на концерте происходит, как это называется, когда один подумал, все решили и прям резко не сговариваясь сделали?
1: На концерте?
0: Да.
2: Такая свободная импровизация, что ли?
0: Да, вот там что-то раз гитаристу в голову пришло, он думает, а дай-ка я вот сейчас сюда пилану, этот подхватил.
2: В плане музыки мы все-таки стараемся уже на сцене отработанный материал, отрепетированный ставить, так, конечно, сходу мы не импровизируем.
1: Ну вот в Егорьевске, кстати, было первый раз, где мы просто вначале немножко поджимили, вот, и потом уже вступили. Народу вроде понравилось.
3: Я, можно сейчас продолжу разговор у нас буквально? Во-первых, сразу хотел бы сказать всем слушателям неформатного радио, следующая передача «Без воды» будет происходить уже, выходить следующие, все последующие передачи, будут выходить по четвергам в 21:00. Так что в понедельник «Опосля кузницы Харди» больше нас не ждите, мы будем в четверг. Все, кто хотят послушать и услышать нас, пожалуйста, милости просим в 9 часов вечера к вашим мониторам. Вопрос у меня сразу к коллективу, такой вот, пока вы разговаривали, назрел. Да не вопрос, в принципе, а просьба. Ребят, у вас в коллективе, Коля, одна девушка. Я хочу вас сейчас попросить в ее лице поздравить всех женщин с наступающим, девушек, девчонок, бабушек, с наступающим праздником. Вот пожелайте Анастасии, а все слушатели «Прекрасного пола» примут это также на свой счет. Давайте.
4: Настюха!
5: Та-дам!
4: Марта! Будь счастлива, здорова, и пой побольше, и ты клевая, и веселье, и счастье, и радости, и всем, всем, всем, всем, и еще моей жене любимой. Вот, всех с 8 марта, ура!
2: Да, тоже я присоединяюсь к поздравлению, от всей души поздравляю с наступающим, почти с наступившим праздником всех мам, бабушек, сестер, подружек, ну и всего такого. Все, что к этому относится, всю женскую часть населения, которая нас сейчас слышит, и не обязательно, которая нас слышит, хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, сил, терпения в наше непростое время. Насте отдельный счет творческих успехов, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего.
1: Спасибо. Ну, я тоже присоединюсь, в общем-то. Ребята все сказали. В общем, всех дам милых поздравляем с 8 марта, с наступающим.
3: Анастасия, от себя тебе скажу лично. В мужском коллективе очень сложно выжить девушке. Это должен быть либо очень воспитанный коллектив, либо очень развязанная девушка. Тут два варианта. Поскольку ты говоришь, что мальчики у тебя воспитанные, я думаю, все, очень воспитанный коллектив, либо очень развязанная девушка. Тут два варианта. Поскольку ты говоришь, что мальчики у тебя воспитанные, я думаю, все у тебя в этом плане хорошо, слава богу, и развязанные.

0: До свидания. И мы увидимся с вами, уже услышимся в следующий четверг, 17 числа, с группой «Пластик».
1: Вот, ну и давай, валим, мы тогда ставим. Ребят, что у нас там сейчас 3.17, которая это...
2: Называется песня «АТФ». Вот как раз она уже с Настей. Она уже с Настей на вокале. Настя, вперед.
3: Ну. А что?
1: Пой! Что? Пой!
4: Пробовать будем это страшное название, или так и оставим в тайне для.
5: Лучше оставить в тайне.
1: А мы начнем расшифровку, когда песня закончится. Вот, тогда и расшифруем. Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, у нас минус один. Потеряли мы Костика, но в этом есть тоже свои плюсы. Теперь мы сейчас с ребятами можем говорить про него всякие гадости. Вот. Он не сможет ответить. Вот.
1: Можем говорить, но не будем.
0: Но не будем, да. Группа Косогор сегодня у нас в гостях. Вот, ребят, вот тут пишет нам народ в эфирном чате. Ну, расшифруйте же уже все-таки, а то все будут думать про аденозин-трифосфат.
1: Ну да, это, конечно, не аденозин-трифосфат. В общем-то, это сокращение от инициалов АТФ, Анатолий Тимофеевич Фоменко. Песня, в общем-то, она про то, что не стоит верить нынешним, так сказать, псевдоисторикам, которые нашу историю там сжимают, растягивают, прочие нехорошести с ней делают. Вот, в общем-то, учите историю, вот, и все будет хорошо.
0: Как глубоко вы копнули, ребят. А теперь у меня вопрос к слушательнице, к Лене Шейной. Ленка, а что такое аденозин-трифосфат? Мне прям стало интересно, что это...

0: За хрень. Кстати, кто-то же у вас в красном химике учился, да?
1: Да.
0: Красный химик. Что? Что такое трифосфат? Чему вообще учили в красном химике? Это подведомственно чему было? Как заведение?
1: Антон, ты здесь? Что-то Антон не с нами.
0: Антох, он трифосфат, походу, делал.
2: Я просто забыл кнопочку отжать.
0: Он формулу раскидывает там по-быстрому.
2: Вот, я расскажу эту историю красного химика. На самом деле, к химикам он никакого отношения не имеет. Это был в далеких 70-х годах, когда он просто находился на территории завода «Красный химик» фармацевтического. Поэтому так и назывался. Завода уже давно нету, а вот колледж так и остался вместе с названием. Он уже несколько раз менял свое место дислокации. Ну, вот название за ним закрепилось.
0: Ну, потому что, допустим, если бы у меня в трудовой книжке значилась бы запись «Работал сторожем в красном химике», я думаю, я был бы счастливым человеком.
1: Жизнь вот. Пошла иначе.
0: Да, полюбасу. Слушайте, ребят, ну вас музыка подкармливает, нет? Или все-таки приходится работать на красных химиках, на вечерних зорях и т.д. и т.п.?
1: Мы подкармливаем музыку, к сожалению, пока что. Но...
2: Работа приходится всем везде. Ну, работа приходится.
0: Всем везде. Всем везде. Кто кем трудится? Вот так вот, просто. По-быстрому там. Кто-нибудь один может за всех ответить.
1: Анастасия, вперед!
3: Я за всех отвечать не буду, я отвечу только за себя. Я работаю в ресторане, в кафе, я пою.
0: Вот, то есть тебя музыка кормит.
3: Ну да, меня музыка кормит.
0: Тебя музыка кормит, причем плотненько.
2: Причем в прямом смысле.
0: Да.
3: В прямом смысле, да.
0: Так, кто еще?
2: Я работаю на флоте мотористом.
0: Вот, ты земляк мой практически. Я тоже речник.
2: О, видишь, коллеги, значит.
0: Сошлись мы. И, кстати, я тоже был вот этим человеком, который спускался каждые 2 часа вниз, делал 200 качков. Вот, и засыпал пьяный около спонгача. Вот, далее.
1: Константин.
4: Я в гостиничном бизнесе всю жизнь, вот как отучился, так и пошел работать. И работаю в разных гостиницах, на разных должностях. Вот сейчас у меня последнее место работы на ресепшн, в гостинице тоже. Также продолжаю, размещаю людей, радую их гостеприимством, с улыбкой.
0: То есть ты стихами. Вообще по жизни тебе приходится быть человеком грустным, потому что приходя на работу, ты включаешь улыбку на $400, вот, соответственно, устаешь от нее и дома хочется ходить грустным.
4: Ну нет, дома тоже весело, тоже с улыбкой.
0: Везде кто у вас в коллективе ходить? Зажигалка вообще, кто у вас? Кто всех за собой тянет?
1: А нас все грустные просто.
2: Мы как-то по хороводу, как это, как в хороводе, друг за другом ходим, поэтому.
1: Тянем короткую спичку, кто у нас этот самый зажигалка сегодня.
0: Короче, у вас в принципе из настоящих музыкантов только Настюха.
1: Да?
0: А и моторист.
2: Я в колледже учился просто в химике. Я музыкального образования никакого нет.
0: Понятно. Вот, ну что, дальше у нас песня с очередными. Смотрите, у нас осталось 8 минут, в принципе. Вот. Мы можем поставить или 2 песенки и мало поговорить. Или 1 песенку и поговорить много. Как вам интереснее?
1: Лучше поговорить.
0: Ну давайте вот сейчас мы отслушаем «Крикозябры». Что там у нас следующее? Какое-то было.
1: Эта песня называется «Каракарум».
0: Каракарум.
1: Она посвящена, да, древней столице Монгольской империи. С одноименным названием Каракарум.
0: Так.
1: Вот. Ну, давайте послушаем.
0: Ну, давай. Я просто так это думаю, сейчас прям будет история, песня. Не. Ладно, ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, 23.56 на наших зеленых системных. Давайте мы, наверное, сделаем следующим образом. Сейчас вы нам расскажете, где у вас ближайшие концерты, где чего. Потом много всего нажелаете друзьям и слушателям. Вот, а потом мы под занавес просто включим какую-то вашу песню и сделаем аривидерчи. А у меня, вот я смотрю, я так Ленку и не раскрутил, так она и не рассказала мне, что за аденозин-трифосфат. Вот, пишет, что это из школьного курса химии, тема обмен энергии. Вот, что-то я так подозреваю, там не про ту энергию, про какой-то разговор. Вот, ребят, алло, да. Вы тут,
1: да,
0: все?
1: Да, да.
0: Все
1: вы
0: тут?
1: Да, да.
0: Что-то вы притихли все. А как вас в Монголию-то занесло? Почему Каракорум?
2: Почему Каракорум? Ну, в общем-то, потому что какая-то часть нашей истории, она принесена из монгольских степей и имеет к ней непосредственное отношение. Вот, наверное, поэтому. Многие, наверное, не знают, что наши князья тогда, в давние времена, там, в 13 веке, ездили туда получать ярлык. Вот. Ну, может, кто-то заинтересуется, в гугле посмотрит, что такое Каракорум, и узнает это.
0: Ну, я вот по любасу после эфира прям полезу смотреть. Что за ярлык? Почему у меня нет ярлыка? У вас у группы есть ярлык? Что-то, Костик, тебя вообще не слышно. Вот прям вообще.
3: Ну, не знаю, как.
0: Во, сейчас получше.
3: Кричу на весь дом, микрофон рядом.
2: Соседи стучат в дверь, говорят, прекратите баловаться, милицию позовем.
0: А это нормально. Это они когда стучат по батареям, это значит, надо еще громче петь и кричать. Вот. Ну, давайте, ладно, давайте, чтобы не терять время, у нас осталось совсем немного. Рассказывайте, где у вас будут ближайшие концерты. Когда?
2: Концерты мы вроде говорили, что сейчас пока ничего не планируется, но оно может поменяться все за неделю, поэтому как бы у нас все на сайте выложено, и в группе ВКонтакте в официальной, и на нашем сайте kosogor.com. Вот. Так что, если что-то будет, прям... Первыми узнаете из этого.
0: Из того.
4: В группе ВК там обычно сразу прям появляются самые свежие новости по поводу концертов.
0: Не, ну просто сейчас просто 16 тысяч онлайн висит, как бы. Ну, ладно, раз сказать пока не про что, значит, не про что. Давайте тогда кучу всего... Давайте выберем, во-первых, песню. У меня, смотрите, или «Предел прочности», или «Иершалаим».
3: Я за «Иершалаим».
5: Я тоже.
0: Ну вот, давайте мы тогда...
2: проголосовали люди за «Иершалаим».
0: «Иершалаим» завершился. Да-да-да, вы говорите, мы просто сделаем так. Вы сейчас всем нажелаете, наговорите, мы скажем всем «до свидания» и прям включим вашу песню под нее и закончим.
2: Ну, два слова. Вообще у нас сейчас выходят две новые песни, так что, опять же, следите за нашими информационными ресурсами в сети. Все будет выложено в сеть, все бесплатно, все будет круто. Вот, поэтому следите, слушайте. Вот, а слушателям желаем провести это 8 марта так хорошо, чтобы 9-го весело выйти на работу.
0: Так.
4: Чтобы 9-го выйти на работу.
0: Чтобы не смогли выйти половину на 9-го на работу. Причем, как правило, 8 марта все отмечают так, что мужики отмечают сильнее всех. Замечали?
2: Да, бывает такое. Просто женщины, они отмечают
4: праздник
2: с пятницы так, которая перед 8 марта, что уже, да, что 8 марта вытягивать уже мужикам приходится.
4: Некоторые еще 23 февраля продолжают отмечать.
2: Да.
0: Это особо счастливая секта людей.
4: Которая плавно переходит. Через 8 марта плавно переходит в 1 мая.
0: Некоторые в новом году остаются еще. Так что...
4: Касаясь еще день космонавтики.
0: Вот. Ну и что? Давайте всем тогда до свидания.
4: Всем до свидания. Всем спасибо, кто нас слушал. Всем всего самого доброго, позитивного. Всем пока.
5: Всем спокойной ночи.
3: Пока-пока.
0: Уже одна минута 8 марта, теперь вот уже можно прям...
4: Вот теперь поздравляем.
0: Женщины, девочки, девушки, жены, любимые все наши, поздравляем вас, любим вас. Вот. Ну и заканчиваем песней «Иершалаим», после которой будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, всем удачи.
4: Пока.
2: Пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Джамирокуай. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джамирокуай «Buffalo Man» – «человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джамирокуай – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

прохожий. Пусть гулять нам не страшно, был бы человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най. Был бы человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най.

просит закурить. Вынет ножик из кармана, по лицу не станет бить. Я подумаю, и ладно,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

У ружья порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Порасту в криминальной хронике слишком мелко.

время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. Если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает, чей палец ружья курок ласкает. Ружью не важно, оно между тем, и кто в зале скучает.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

тьма. Семь ужрали. То беда. Как ну голым, то мизда. Грустный бубок. Мне дикая.

Мам рефлексы! То правда, але мало.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Ты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется. Трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Baby.
1: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

Like that.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Знамение триумфа скоротечно. Но у победителя победы миг.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

большой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Жизнь моросит декабрьским дождем, плюет на землю небо мокрым снегом. Ошибки прошлые резинкой школьной трем, и свой вопрос суем к чужим ответам. Деревья наготы своей стыдясь, ждут вечера, чтоб спрятаться в потемках. Сердец людских растрепанная бязь, под зимний дождь расстелится пеленкой.

0: Спасибо.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
3: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
4: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Авиа – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». Авиа никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. «Авиа» — это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить... Все то же и все туда же. Авиа, проснись и...

0: Открытая рана, закрытое сердце, открытое.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте. Еще 30 в последующие 3.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

бежала в бой, мать пречистая. И поднимались мы, братец мой и я, и смело шли в поход.

про Новый год. Про Новый год. Какая-то песня по радио.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Поезд твой. Я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. В виде его страдания брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Райнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли «Великий Джанго». Прозвище Райнхарда «Джанго» на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

изобрел, вопрос до сих пор не решен. В России считают, что Ладыгин или Яблочков. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит тепло.

тоже и светит, и греет. И как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно.

может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет,

электрическим лампочкам, оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой: да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах, не в координатах, не в точке.

хотя бы свечку того, кто на поле звезды легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает: от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

против. Видно, Егоре. Господи, зачем ты создал мир? Разрушение, слезы, боли. Мы дети, так жить не хотим.

0: Мы будем громко кричать об этом.
1: Взрослые, слышите нас? Прекратите все это.
2: Нет.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышно и легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня. Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно.
Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уваж рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он мне ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке.

0: Друг, скажите номер вашей планеты в Тентуре.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработало хреновина. А этот козёл-то с дырочкин там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте.
0: Подбросьте нас до города. Чату?
3: Нет, день.

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Кинзадза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает.
4: Вот в клетках и сидите.
5: Нельзя, я чатлани.
1: Так советовать, так все чатлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза в пол.
7: Моему наберешь его.
2: Дотронешься, и целоб прилетит, ноги вытернет.
4: Ты чихала на вашего целоба?
5: Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Раз, два, три.
8: Мама, что я буду делать? Мама, как я буду жить?

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач не нужен.
4: Тануль, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной.
2: Врут они, дядя Вова?
4: Конечно.
5: Нет, Гидеон, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
2: Пошли планету делить.
4: У меня мама грузинка была.
7: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Мы пацаги с планеты Земля.
8: Будьте любезны, номер вашей планеты.
7: 013 Тентуре.
0: Если ты подумаешь, что это хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатланской башке.
2: Давай играть жабу и делай, что хочешь.
9: Нет, Геноцвале, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.